убеждал себя в разном, и знаешь, я не доверял ни себе, ни кому-то. Думал, что не боюсь ничего, но в осколках потерь рассмотрел себя глупого. Эти вороны ждут, пока

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Новый трек на Радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Твоя любимая музыка.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск. Утро твоего
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: беседы, Реал.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
4: Новый трек на радио «Витебск».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск. Утро
0: твоего Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Туркменистане. Сегодня Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится на территории национальной туристической зоны Туркменистана. ВАЗа, пишет Билта. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств. Как ранее сообщила пресс-служба, глава государства Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности Содружества, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов.
0: Политика.
1: НАТО и ее страны-члены создают угрозы для безопасности и интересов Беларуси и России. Об этом говорится в совместном заявлении государств-участников договора о создании союзного государства в Первом комитете 81-й сессии Генассамблеи ООН, опубликованном на сайте белорусского МИД. Документ

0: подчеркивает, что новые геополитические и военно-политические реалии требуют создания устойчивой системы безопасности в Евразии, которая была бы равной, неделимой и открытой для всех стран и организаций континента. Стороны, утвердив 25 сентября совместное заявление о начале переговоров по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, призвали все государства Евразии способствовать формированию такой системы безопасности для решения международных и региональных проблем, а также присоединиться к подготовке хартии. В союзном государстве выразили серьезную озабоченность действиями НАТО и ее стран-членов, которые, по их мнению, создают вызовы и угрозы для безопасности интересов Беларуси и России. В Минске прошло заседание Совета председателей Верховных судов стран СНГ. Орган образован для выработки согласованных принципов и правил взаимодействия между судами. В составе Совета представители Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Судьи обменялись мнениями о приоритетных направлениях и форматах взаимодействия. Главным итогом встречи стала разработка единых мер для устранения недостатков деятельности национальных судов, сообщил канал ОНТ. И в завершение выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой от 1400 до 1600 рублей. Слесарь-ремонтник зарплатой от 2000 до 2200 рублей. Водитель погрузчика от 1470 до 1650 рублей. Машинист бульдозера от 2000 до 2300 рублей. Телефон отдела кадров 22 7608 29 829 47 68. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Сегодня по региону в течение суток плюс 10-15, в Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
5: Это слушает весь мир.

0: Итак, друзья, пятница, вот она пришла. Доброе утро всем и каждому, кто с нами на волне радио Витебск. Да, немножко она дождливая, но ничего страшного. Дождь на самом деле тут теплый, хороший, поэтому нет причин для этого тоски.
1: Ты все, ты начинаешь, да, немножечко подтормаживать, потому что видишь мой взгляд. И знаете, друзья,
0: вижу, да,
1: ни разу не теплый дождь. Одевайтесь, пожалуйста, теплее, берите с собой зонты, он вам нагло врет. Что касается погоды, ну да, действительно, планы она испортить однозначно не должна, потому что пятница, одно само слово поднимает настроение, да и в целом дождь уже не так важен.
0: Абсолютно верно. Поэтому вместе с вами будем проводить это утро. 7.07 на часах, можете еще загадать желание, вот одинаковые циферки. Ну и вместе с раз будет шоу «Окунаемся» в этот последний рабочий день. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. «Разбудит шоу».
2: В эфире радио «Витебск» «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: stay forever.
1: Реклама.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай».
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
5: на сайте «Бутикавто.бай».
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: слушайте, действительно, максимально классное украшение этой недели, сегодняшний день. Поэтому можно сказать, что настоящий бриллиант. Вот так вот выглядит пятница.
1: Вау, вау, ладно, хорошо, я не буду с тобой спорить, потому что, наверное, отчасти ты прав. Каждая пятница своеобразный бриллиант, друзья. Главное, правильно им воспользоваться, понимаете?
0: О, абсолютно верно. Поэтому, друзья, не променяем ни за что, ни в какой ломбард мы пятницу не сдадим за счет того, чтобы выехать, а действительно будем наслаждаться. Вот, вопрос цены – это отдых. Отдых, который сегодня может быть, но опять же здесь у каждого свое.
2: Радио Витебск. Для тебя и для

0: кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Гороскоп.
1: Не буду оттягивать, знаете, то, что и так очевидно, гороскоп, да, друзья, прямо сейчас для вас будет. И вот мы сегодня хотели рассказать вам ваш девиз дня. Вот я бы сказала, для всех девиз дня пятница, веселье какое-то, я не знаю, релакс, но все-таки утро, поэтому давайте будем думать, как к этому всему прийти.
2: Абсолютно верно, и овны у нас первые на очереди, как всегда неизменно. Сегодня кто-то предложит вам совершенно неожиданную затею. Не отказывайтесь сразу. Иногда самые смешные истории начинаются со слов «А давайте попробуем». Овны, ваш девиз дня. Планы – это хорошо, а веселье по расписанию.
1: Тельцы, а у вас сегодня есть все шансы получить приятный бонус. Возможно, это будет скидка, подарок или коллега, который внезапно угостит чем-нибудь вкусным. Ваш девиз дня – «Если жизнь угощает, я не отказываюсь».
2: Близнецы, ваша пятница может превратиться в настоящую комедию положений. Кто-то что-то перепутает, кто-то не туда придет, а вы окажетесь свидетелем этой прекрасной неразберихи. Ваш девиз «Я не в центре событий, я и есть событие».
1: Что касается раков, друзья, то сегодня вечером вас ждет отличный повод забыть о рабочих вопросах. Даже если нет никаких планов, это прекрасная возможность придумать их прямо на ходу. Пятница без повода – уже повод. Это ваш девиз.
2: Львы, сегодня обязательно сделайте что-нибудь, что обычно откладываете. Наденьте яркую вещь, включите любимую песню погромче или закажите десерт до основного блюда. Ваш слоган «Скромность подождет до понедельника».
1: Девы, в эту пятницу попробуйте необычный эксперимент. Хотя бы один час ничего не улучшать, не исправлять и не переделывать. Удивительно, но мир без вас сможет что-то сделать сам. Девиз дня – сегодня мой главный проект «Хорошее настроение».
2: Весы, вас сегодня может ждать приятный сюрприз ближе к вечеру. Не обязательно большой, иногда достаточно сообщения от человека, которого давно не слышали. Ваш слоган – это «Меньше ожиданий, больше приятных неожиданностей».
1: Сегодня главная задача скорпионов – найти повод посмеяться от души. Даже если это будет собственная фотография десятилетней давности. Особенно, если она. Серьезное лицо оставлю для паспорта – вот то, что вам нужно знать про сегодняшний день.
2: Стрельцы, пятница может подкинуть вам необычную встречу или забавное совпадение. Главное, не проходите мимо хороших моментов, даже если они не входят в ваши планы. Ваш девиз «Сегодня собираю не проблемы, а впечатления».
1: Козероги, попробуйте завершить рабочий день без знаменитого, но еще 5 минуточек. Пятница заслуживает, чтобы вы пришли к ней вовремя. Работа не волк, а пятница не вечная.
2: Водолей, сегодня кто-нибудь может предложить вам что-то совершенно нелепое. Например, устроить домашний конкурс караоке или поужинать завтраком. Ну почему бы и нет? Ваш девиз «Нормально это скучно, а сегодня пятница».
1: Ну и на финал рыбы. Вечером, друзья, обязательно устройте себе маленький праздник. Не ждите особенного события, купите любимую вкусняшку, включите музыку и наслаждайтесь моментом. Счастье не откладываю, у него сегодня премьера. Мне кажется, такой крутой девиз должен быть у каждого знака зодиака.
2: Это замечательно, друзья. 12 знаков прозвучало, 12 причин для улыбки было. Радуйтесь на здоровье. В пятницу.
3: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главных событиях. Рабочая программа президента Беларуси на саммите СНГ началась с переговорами с президентом Туркменистана. Встреча Александра Лукашенко и Сердара Бердымухамедова проходит в эти минуты. Александр Рогожник согласовал ряд назначений. В облсполкоме прошел кадровый день. Госавтоинспекция Витебска продолжает усиленный контроль на дорогах. Особое внимание автомобилям такси. Подробности в начале следующего часа.

0: Друзья, два домашних матча футбольного клуба МЛ Витебск уже на следующей неделе. На стадионе ВЦСКА 15 октября в 20:30 МЛ Витебск сыграет с Торпедо БелАЗ, а 18 октября в 20:00 МЛ Витебск встретится с Неманом. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений, вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Ой, да, друзья, действительно, знаете, что хочется сказать? То, что вот эти вот дожди, это не повод вообще ни разу грустить. Ну и, конечно же, в очередной раз напоминаю, что финальный рабочий день нам сегодня предстоит пережить. И все, отправляемся отдыхать. Прямо сейчас тоже можно начать все это дело. Если вы, например, стоите на долгих длительных светофорах в пробках каких-либо, либо же на местах остановок, стоянок, да, вот, пожалуйста, находитесь, чилите там, прогреваетесь. Не знаю еще, что делаете. Можете обратить внимание на вокруг стоящие автомобили.
2: Ну и знаете что, друзья, сразу буду предупреждать, что уже погодные условия у нас изменились с сегодняшнего дня, по крайней мере, что касается дождей, это однозначно факт. И, видимо, это все-таки повлияло на автовладельцев, на автолюбителей, потому что как минимум две аварии только на карте я наблюдаю. Уверена, что, возможно, есть где-то еще. Поэтому ребята, которые едут с Билева в сторону Московского, будьте внимательны. Движение затруднено не сильно, и тем не менее, в левом ряду имеется авария. Что касается ребят, которые двигаются по Зеленогорской, точнее, в сторону Зеленогорской, наверное, будет так сказать правильно, в конце Черняховки, тоже уже имеется авария. Поэтому, пожалуйста, свои приветы пишите там, где это безопасно. Не отвлекайтесь от самого процесса вождения. Будьте бдительны, внимательны, ну и учитывайте погодные условия, будьте взаимовежливы.
1: Абсолютно верно. Для всех остальных открыт Viber, Telegram 7071-071. Сюда мы присылаем вот эти вот автономера с заданной цифркой. Ну и несколько добрых, приятных приветов с утра пораньше. Свой номер тоже можете указывать. Итак, какую цифру мы сегодня ловим? Может быть, четверочку? Почему нет? Не закрыть.
2: Ну, сказал, значит,
1: пятого,
2: будет четверка, ладно.
1: Друзья, цифру 4 мы с вами ловим в автомобильных номерах. Погнали, если таковые имеются. Let's go к нам!
0: «Поймай меня, если сможешь». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: мои друзья, цифра 4 продолжает наполнять наши мессенджеры. Отлично, в автомобильных номерах она, значит, не редкость, не исключение, естественно. Поэтому ловим до сих пор четверочку, передаем привет и несколько добрых слов этим ребятам. Можете свой написать. Ну и, конечно же, через несколько минут все зачитаем.
1: Привет, любимки, это не лето. Танцуй под мои треки на радио «Витя».

0: Потом все остальное дочитаем. Киа 4903 получает свой привет от Васек. Васек передает привет.
1: Так, и Люда тоже не осталась в стороне. Желает всем отличной пятницы. Оценник 0404. Поймала она автомобиль с номерами 97-98.
0: Ну а вот Таня говорит: доброе утро всем-всем-всем. Белый Шевроле 7373 желает всем хорошего пятничного настроения. Друзья, как и мы, желаем вам всего того же. Все остальное после рекламы.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%» на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Профессор, ваша формула работает?
5: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gpnbonus.by и по телефону 017-239-0609.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Поймай меня, если сможешь.
1: Ну что же, мы знаем точно, что вы смогли, потому что одним глазком уже подсмотрели в те приветы, которые вы нам прислали, друзья. Но на всякий случай, если не успели, 7071071, Viber, Telegram, мессенджеры для вас открыты абсолютно всегда. Елена желает вам всем доброго утра, передает приветы от черного Hyundai 1090 на замковой Мерседесу 1438. Также есть привет любимому мужу Андрею, Александру Намазе, Вадиму Намазе. Нам всем отличного настроения и позитива, несмотря на дождливое утро. Оно же и пятничное, пишет нам Лена. Что касается Дениса, то здесь коротко и по делу. Opel с номерами 9450. Вам приветы.
0: Александр говорит: 0421. Красная Джили, привет во дворе. 2540. Серый Рено, привет. Поворот Скороткевича на строителей. Серега говорит: всем привет. Спасибо Витебскому радио за то, что радует и поднимает настроение. В пасмурную погоду всегда, пожалуйста, Сергей. Всегда готовы это сделать. И по счастливой случайности, говорит, еду на автомобиле 4404. Отлично.
1: Ну, красиво. Ну, почти комбо уже получилось. Что касается следующих приветов. Ван Дайк едет на тренировку и ловит Volkswagen с номерами 7714. У Саши тут улов, я вижу, не маленький, поэтому буду передавать Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андрею, Саве, нам привет. Лада Гранта 1734. Спасибо за то, что пропустили. Что касается еще энного количества авто, автомобиль с номерами 7864. Вам приветы. А также есть еще... А, вот она, та самая Лада, которая пропустила 1734.
0: Так, Руслан говорит: привет себе любимому Passat 5064. Всем хорошего дня. Дождь не помеха для отличного настроения. Согласны полностью. Дмитрий говорит: привет на Смоленск от Passat 4429 для Audi 4518. Кто у нас здесь еще есть? Ребята, 4162 Opel и Volkswagen 8074. Говорит: всем добра и хорошего настроения. Также Сава говорит: привет Александру, Вадиму и Бульбовозу. 45-й автобус получает свой привет.
1: Так, Паша с каким-то, знаете, супер хорошим позитивным настроем поздравляет всех работяг с пятницей и передает приветы Audi с номерами 4499. А Дима свой привет от «Газельки», между прочим, отправляет автомобилем 5414.
0: Так, есть у нас Леся, говорит: хорошего дня, привет. Доброе утро, привет от Рено 1676 для Лексуса 3342. Руслан говорит: я волна, новая волна. Привет от Бульбовоза, особенно сам рулю с 1463.
1: Так, дело хорошее. Тимур отправляет свой привет электричке с номерами 284. Уж простите, не знаю, как расшифровывать эти новые значки. Что касается следующего привета, то автобусу с номером 0419 Тимур тоже свой привет посылает. А есть еще и Вадим, который желает всем доброго утра пятницы. Приветы, как всегда, Елене, Андрею на Хендае, Саве Нахову, Вадиму, Александру на Мазах, нам, коллективу, всем отличного дня и хорошего настроения. Автомобили, которые были пойманы, это Шкода с российскими номерами, так, 254-977 регион, а также автомобиль 7864.
0: Денис говорит: привет для Opel 9450, а также отличного всем настроения. Ну и вот Дима говорит: здравствуйте, Черняховского. Аварию, кстати, разобрали уже чисто, это замечательно. Хорошего дня и всем участникам дорожного движения, это точно. А вот от Логана 2806 привет для Hyundai, да, Hyundai 3464. Вам же всем большой-большой привет от волны радио Витебск. Двигаем далее.
3: Поймай меня, если сможешь.

0: агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Александр Рогожник согласовал ряд назначений в облсполкоме. Прошел кадровый день. Светлана Ленкевич назначена на должность главного врача Витебской городской клинической больницы скорой помощи. Валентина Юпатова назначена на должность директора Витебского технологического колледжа. Евгений Калибаба на должность директора предприятия Ведринская агро Чашникского района. В Полоцке на базе войсковой части 55-30 прошло учебно-тренировочное занятие, организованная сотрудниками ОМОН УВД Витебского облсполкома для коллег из органов внутренних дел области. Главной задачей стала отработка тактики групповых действий при пресечении массовых беспорядков. В ходе занятия сотрудники отработали методы межведомственного взаимодействия, проверили тактическую сплоченность подразделений и готовность личного состава

0: работе в различных условиях. Отдельно оценивались навыки командного состава, умение анализировать ситуацию, принимать эффективные решения. Госавтоинспекция Витебска продолжает усиленный контроль на дорогах. Особое внимание автомобилям такси. Сегодня завершается республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности перевозок пассажиров. Инспекторы обращают особое внимание на пресечение грубых нарушений правил, таких как превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, а также выпуск на линию технически неисправных автомобилей. Инспекторы ДПС проверяют соблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, использование ремней безопасности, соответствие числа пассажиров количеству мест. Кроме того, в ГАИ отмечают, что в целях повышения безопасности дорожного движения инспекция активно использует возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В первую очередь камеры используются для фиксации проезда на запрещающий сигнал светофора. На сегодня по таким нарушениям вынесено порядка 2000 постановлений. Каждый перекресток, где фиксируются нарушения, обозначен информационной табличкой. Ежемесячное количество таких мест увеличивается. Коллектив Центра культуры «Витебск» принимал поздравления накануне профессионального праздника. Об этом сообщила газета «Витбичи». Заместитель председателя облсполкома Алексей Гуйда назвал Центр жемчужной культуры страны, подчеркнув вклад в развитие славянского базара. Начальник управления культуры облсполкома Глеб Лапицкий, 8 лет возглавлявший учреждение, оценил команду как коллектив профессионалов, для которых культура – призвание. На мероприятии чествовали 11 молодых специалистов, пришедших в Центр в этом году, и ветеранов. Большая группа сотрудников получила почетные грамоты Минкультуры, облсполкома и облсовета. Народный молодежный театр «Колесо» достоин звания заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь.
1: Новости спорта.
0: В Витебске завершили соревнования по фиджитал-футболу. Заместитель начальника управления спорта облсполкома Денис Шкирьянов поблагодарил участников за яркую игру и вручил награды командам. В областном турнире выступили 16 команд из учреждений образования региона. Формат соревнований полностью отражал суть фиджитал-футбола. Участникам нужно было проявить себя и в виртуальном, и в реальном пространстве. На первом этапе команды сражались на спортивном симуляторе, на втором играли в футбол в 2 тайма по 5 минут. Победителем состязания стала команда Витебской средней школы номер 46. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале Беларусь-4 Витебск. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Корм «Феликс» – кусочки в желе. 75 граммов. 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4» – 1,5 литра. 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Сегодня по региону в течение суток плюс 10-15. В Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.

0: спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: эфире «Радио Витебск». Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
1: Слушайте, ну праздник «День отражения в лужах» сегодня нам подходит как нельзя. Просто лучше, потому что действительно луж огромное количество. Собственно, аварий, друзья, тоже прибавляется. На данный момент вижу аварию и на Ленина уже, поэтому, пожалуйста, очередной раз буду всех просить, будьте, пожалуйста, предельно внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию. Лучше, как говорится, немножечко перестраховаться, встаньте подальше немножко, сделайте побольше расстояния. Пускай кажется, что на вас все посмотрят не так, это абсолютно неважно. Зато будете в безопасности вы, те люди, которые находятся рядом с вами, да и, в принципе, все вокруг вас.
2: А также сегодня Всемирный день почты, поэтому, друзья, если нас слушают работники почты, да, вот вам большие-большие поздравления с вашим профессиональным праздником. Вообще, кстати, есть ли у нас почтовые сотрудники? Напишите плюсик в Вайбер, интересно даже знать. Вот, пожалуйста, 152 года этой службе.
1: Ну, знаешь, наверное, не службе, а конкретно самому празднику, потому что уверена, что почтовые голуби были задолго до. Что, кстати, касается, друзья, почтовых голубей, если у кого-то есть желание, ну, напишите приветик. Ну, будет время, обязательно зачитаем. Ну, а если вдруг получится так, что времени не хватит, есть у нас музыкальный агент, вы можете оставить все свои сообщения. Наташа Баталка, вот та точно прочитает с радостью.
2: Это 100%. Ну, а мы продолжаем «Разбудит шоу».
0: В эфире «Радио Витебск» «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: реклама.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробно

0: 14 октября, 19.00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефону 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
1: Профессор, ваша формула работает?
2: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: утром на смех.
1: Ай, какие же бывают ситуации довольно глупые. Ну, конечно, когда ты начинаешь что-то делать, тебе кажется, что ой, все, я придумал просто лайфхак года. А потом по итогу вот, что-то происходит не так, и все, впадаешь на копеечку. Я бы даже сказал, на десятки тысяч копеечек.
2: И даже не копеечек, если быть точнее. Но, собственно, да, о чем говорит Влад, нашли мы тут одну интересную новость. Вот знаете, как получается? Все же мы чего-то боимся. Вот был мужчина, который боялся пауков. И, собственно, он приехал куда-то отдохнуть и решил прогнать паука. Но случайно сжег дотла виллу, которая стоит порядка 140 тысяч долларов. Верно мы переводили?
1: Абсолютно верно.
2: Вот, друзья, знаете, поэтому утром на смех отбивка такая в кавычках, потому что явно ему было потом не смешно.
1: Ему не до смеха, но, как говорил сам мужчина, говорит, мне казалось, что я придумал рабочий способ. Поджег листочек бумаги в ванной комнате. Было это все дело, кстати, на Бали. Но там именно. А там же мы знаем, какие виллы находятся. Там всегда солнечно и жарко, поэтому строят виллы и покрывают их какой-то соломкой, знаете, такая отделочка, чтобы все это красиво было. Вот листочек подхватил порыв ветра и занес на крышу.
2: На соломку положил.
1: Была, да, частично из соломы сделана. И все, минус вилла за 140 тысяч долларов. Ладно,
2: хоть
1: все
2: живы. Слушай, никто не пострадал, да. Хотя бы один плюс мы в этом можем найти, но в целом пауку, наверное, вряд ли понравилось. Вот такая вот огненная эпопея, поэтому, возможно, когда на этом месте построят новую виллу, пауки туда не подойдут.
1: Очень радикальные меры.
0: Твое утро разбудит шоу.
3: Реклама на радио Витебск.
4: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина Haier с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет. Это только начало.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
6: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
7: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
8: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров.

0: и держите пятюню каждый, кто с нами на волне. А, пожалуйста, сегодня такие залетающие треки в плейлист, то можно формировать свой собственный. Вот всем коллегам, всем друзьям, всем, кого встречаете по пути на работу, вот попробуйте просто пятерочку отбить и увидите, настроение станет лучше. Может, кого-то и удивите.
1: Ну, не знаю, да, вот удивление, возможно, и вызовет, особенно если мимо будет проходить начальник, а вы ему: братан, дай пять. Но в целом жизнь заиграет новыми красками, это факт.
0: Определенно верно.
2: Новый трек на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларусь прибывают участники учений ОДКБ. Об этом сообщили в Минобороны. Испытательный полигон для дронов начал работать в Литве. И новость последних минут. Официальный старт заседания Совета глав государств СНГ состоится совсем скоро. В числе тем повестки социальное развитие и качество жизни, транспортная связанность СНГ, совместная работа в информационном пространстве, сотрудничество в правоохранительной сфере, а также сохранение исторической памяти. Позицию белорусской стороны по актуальным темам и потенциале СНГ в своем выступлении представит президент Беларуси. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: друзья, между прочим, на следующей неделе нас ожидает два классных события. Два домашних матча футбольного клуба МЛ Витебск уже на следующей неделе. На стадионе ВЦСКА 15 октября в 20:30 МЛ Витебск сыграет с Торпедо Белас, а 18 октября в 20:00 МЛ Витебск встретится с Неманом. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче. Приходите, будет жарко.
1: Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: 28 50.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Мама!
3: Мама!
2: Мам!
3: Мамочка!
4: Да, солнышко?
2: Я люблю.

0: за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +379 689 77 78.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.
3: Хочу.

0: болтаем.
1: Ну что ж, друзья, пришло пятничное такое особенное время, когда мы не просто забираем себе человека в список претендентов, но еще и разыгрываем классный крутой бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Но вот что касается первой части, человека, да, нам все-таки не хватает, поэтому прямо сейчас еще одного в наш список мы себе заберем.
2: Абсолютно верно, поэтому слушайте вопрос, отвечайте на него в Viber 70 71 071. Вопрос, ну, очень легкий. Назовите и имя человека, который играет в составе футбольного клуба МЛ Витебск с фамилией Жук. Поехали.
0: Ты

0: которые ты любишь.
1: Итак, друзьям, погнали, полетели. Называю прямо сейчас имя человека, который залетает в список претендентов. Этим именем обладает Ирина. Цифры номера заканчиваются на 530. А вот что касаемо нашего вопроса, то у кого же фамилия Жук? У Владислава. Вот тезка получается.
2: Вот получается, твой тезка принес победу Ирине, или имя Ирина принесло победу Ирине. Кто знает, что сработало, но итог имеется. Поэтому, Ира, мы вас поздравляем. Вы становитесь последним финалистом на этой неделе. И знаете что? Желаем вам удачи уже через несколько минут.
1: Да, розыгрыш состоится именно так.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Макстайм.
1: А вот даже не дам слово Владу, потому что знаю, что он мне доверяет. Я уже загрузила имена в наше колесо фортуны. Сегодня, кстати, у нас 4 человека между собой поделят приз. По крайней мере, один его точно заберет. Есть у нас 2 Александра, Карина и Ира. Я нажимаю кнопку «Крутить», чтобы не затягивать приятного момента.
2: Да, ну, естественно, шансы поднялись, потому что вчера, напоминаю, у нас была профилактика, и мы не забирали человечка в наш список. А вот, получается, их 4, и теперь борьба становится интересной.
1: И теперь можешь помолчать, потому что я знаю имя победителя.
2: Давай,
1: друзья. Я на этой неделе выигрывает понедельник. Вот так
2: ох
1: вот вам
2: ты
1: скажу. Между прочим,
2: кто
1: человека, который выиграл в понедельник, зовут Александр. Последние цифры номера 880. Саш, мы вас поздравляем. На этой неделе бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ «Витебск» отправляется к вам.
2: Это замечательно. Порадуемся за Александра и, естественно, обновляем список со следующей недели. Все повторится вновь.
0: Макстайм. Реклама на радио «Витебск».

0: 50 40.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый Bell GX50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону плюс 375-29-77-77-285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Just in fine, друзья. Именно так говорят нам Алока и Дженнифер Лопес, что значит, конечно же, что все прекрасно. В пятницу по-другому не бывает. Пускай это будет наша мантра сегодня на целый день.
1: Да, поэтому, друзья, садимся в позу лотоса. Вот это вот ручки так сощепляю, пальчики, и говорим: все прекрасно, замечательно. Выходные преподнесут не только отдых, но и деньги, а не потерю денег.
0: Нет, ладно, кому что, в принципе, но, друзья, на самом деле, если думать о хорошем, хорошее происходит, и это однозначно факт. Я думаю, что каждый на себе когда-то это проверял.
1: Да, а сейчас мы ждем новостей от Оли Богдановой.
2: Радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Туркменистане. Александр Лукашенко принимает участие в саммите Содружества независимых государств. Официальная часть началась с церемонии приветствия глав делегаций. Президента Беларуси приветствовал туркменский коллега Сардар Пердемухамедов, с которым Александр Лукашенко перед началом заседания провел двустороннюю встречу. Заседание в узком составе проходит в эти минуты, сообщила пресс-служба главы государства. Девятка Содружества начала свою работу. В ближайшее время состоится выступление президента. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Кроме того, к саммиту организована выставка государств-участников СНГ. На национальных стендах представлены видеоролики, презентации, визуальная и печатная информация о продукции, производимой в странах Содружества, а также о достижениях отдельных отраслей экономики, памятниках духовной и материальной культуры.
0: В мире.
1: Испытательный полигон для дронов начал работать в Литве. Об этом пишут литовские СМИ. Отмечается, что на полигоне Ванагас Центра оборонных инноваций создана площадка для тестирования дронов, наземных и водных роботов, а также других военных технологий в условиях, приближенных к реальным. Испытательный полигон расположен в Побраде на базе уже существующего военного объекта. Литовский город расположен в 15 километрах от границы с Беларусью.
0: В Беларуси.
1: В республику прибывают участники учения УДКБ. На белорусской земле встречают союзников из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщили в Минобороны. Военнослужащие примут участие в учениях, которые пройдут с 12 по 16 октября. Так, в ходе учения «Нерушимое братство» будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами УДКБ. На учении «Барьер» участники маневров отработают вопросы ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил. В оборонном ведомстве подчеркнули, учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран. В Беларуси сегодня откроется регистрация

0: Первый модуль репетиционного тестирования, оно пройдет в новом формате, как единый 8-месячный курс. С абитуриентов ждут 3 последовательных модуля. С 15 октября начнут работать пункты проведения РТ. Модуль продлится с октября по декабрь. Тестирование на бумажных бланках сохранится. Для тех, кто не сможет прийти в пункт проведения, в конце каждого модуля появится возможность пройти аналогичный тест онлайн. Еще одной заметной новинкой стало то, что в личных кабинетах участников появится виртуальный помощник Ригзик. Он будет сопровождать абитуриентов в каждом модуле. При подготовке материалов для Ригзика специалисты проанализировали работу чат-бота, запущенного в прошлом году, учли рекомендации Госкомиссии и предложения людей за последние 3 года. Депутат Палаты представителей Нацсобрания по Городокскому избирательному округу номер 21 Андрей Иванович Балаш проведет в Витебске прием граждан по личным вопросам 14 и 15 октября. Предварительная запись проводится сегодня с 9 до 10 часов по номеру 0212-66-42-11. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Сегодня по региону в течение суток плюс 10-15, в Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск, утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
1: Ой, есть же много людей, которые участвуют в марафонах для того, чтобы установить какие-то собственные рекорды, либо побить уже имеющиеся.
2: Так.
1: Так вот, есть бегунья, которая участвовала в этом. Она из Китая, и она много где устанавливала

0: На отрезке между 35-м и 40-м километрами она пробежала это расстояние за 30 минут и 49 секунд. Но не успела дама с гордостью объявить о своем личном рекорде, как появилась скандальная информация. В интернете распространились фото, сделанные на 38-м километре марафона. На снимке видно, как женщина сидит на багажнике велосипеда и ее подвозят.
1: Ай, слушай, я уже хотела предложить им с роботами посоревноваться. Мы же знаем, что они сейчас бьются рекорды, поэтому... Ну все, все, лайфхак, негодный лайфхак, проверку не прошел. Женщине вообще дизлайк, и что там еще, какие модные слова там есть?
0: Дизлайк, отписка, отменяем. Кстати, действительно, Уса поставили под сомнение ее предыдущие рекорды и вот это вот участие в марафонах.
1: Не надо никакие сомнения ставить, надо просто все отменять. Слушайте, кто обманул один раз, обманет второй. Мое четкое заключение.
0: Вот так вот, друзья, видите, поэтому, что бы вы ни делаете, делайте это честно.
2: В эфире «Радио Витебск». «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
2: «Радио Витебск». Настрой свою волну.

0: Как поговаривают, в ночь с четверга на пятницу снятся вещи сны, и они якобы могут нам дать подсказку, на что же нам обратить внимание. Поэтому, друзья, предлагаем все это дело растолковать.
1: И, между прочим, не просто растолковать, смотрю на твои хитрые глаза, с учетом того, что рассказывал ты мне, что снилось тебе, и понимаю, что ты хочешь знать, сбудется или нет.
0: Возможно.
1: Так вот, друзья, если кому-то снились сегодня классные сны, и вы обязательно хотите, чтобы они сбылись, никому их не рассказывайте. Пускай они действительно сбываются, но разве что одним словом опишите нам.
0: Да.
1: Да, чуть-чуть, потихонечку, так знаете, вот буквально как-то так вот, издалека пару слов в наш вайбер номер 7071071, а мы уж залезем в Соник и растолкуем, что же и к чему вам снилось.
0: Как говорится, по секрету всему свету, никому не расскажу, ля-ля-ля, жу-жу-жу. Так вот, самое запоминающееся в 2-3 словах нам выдайте, пожалуйста, а мы вам расскажем, что это значит, что к чему, и обязательно это сбудется.
2: Радио Витебск 24/7.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Хавейл Дарго и Хавейл F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Хавейл.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю.

0: с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00. Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Итак, поделились вы своими с нами. Давайте разбираться, что к чему. Вот, пожалуйста. Евгений нам пишет, говорит, снился мне сегодня снег. О, скоро, близко.
1: Это просто вещий сон. Жень, все нормально, возможно, зима скоро.
0: Возможно, скоро сбудется. Но, тем не менее, увиденный во сне снег означает, что вам предстоит столкнуться с каким-то препятствием на пути к достижению намеченных планов и целей. Необходимо набраться просто сил и терпения. Знайте, что все решится в вашу пользу.
1: Ну, это хорошо. Это приятно звучит, по крайней мере. Вот Ане снились стопки бумаг, которые были закопаны в землю. Что касается этого сна, то такие вот бумаги, которые присыпаны землей, а если еще и глубоко закопаны, то означают, что скрыто что-то, понимаете? Вы что-то забыли, отложили на потом, не хотели возвращаться, и вот сейчас самое время, понимаете? Потому что вы об этом думаете, и вот тут уже работает все немножечко по-другому. Раз думаете, значит, надо делать.
0: Так, пишет нам Юля, что ей снились родственники. Итак, к чему же снятся родственники? Если вам приснилось такое сновидение наяву, они обязательно дадут о себе знать, причем в ближайшее время. Не исключено, что кто-то из персонажей вашего сна нагрянет к вам с визитом, пришлет вам письмецо, либо позвонит. И вот эта вот полученная от близкого человека информация поможет разобраться в происходящем или откорректировать ваши планы на будущее. Поэтому не ищите здесь скрытый смысл. Известия, которые вам предстоит получить, будут лишены оттенков двусмысленности какой-то.
1: Ой, ну слушай, вот что касается Юли, у них тут все весело, потому что есть Юля тоже на связи. Ей снился тест на беременность, между прочим. А вот тут, Юль, ласти не переласти по всем сонникам, по-другому не скажешь, вариантов на самом деле масса. Но, по сути, все это проверка какой-то вашей внутренней готовности к переменам. Угу. Возможно, вы не знаете, как поступить, чего-то боитесь в будущем, и вот от этого все вот эти мысли. Ждете важного результата, какие-то творческие деловые планы у вас созревают. Вот, знаете, в общем, беременность — это все об ожидании. Вот то, чего вы ждете, оно должно случиться.
0: Как говорил Мот в своей песне, перемены — это красиво.
2: Что снилось? Радио Витебск. Включи настроение.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси уделяют особое внимание выпуску продуктов для здорового питания и планируют расширять их ассортимент. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова на выездном заседании Президиума Совета Республики. Представители президента США сегодня проведут встречу с украинской делегацией в Майами. Белорусские синоптики прогнозируют резкое похолодание на выходных. Подробности в начале следующего часа.

0: Итак, друзья, не забываем, что на следующей неделе, но считайте, она футбольная, потому что два домашних матча футбольного клуба МЛ Витебск произойдет на следующей неделе. На стадионе ВЦСКА 15 октября в 20:30 МЛ Витебск сыграет с Торпедо БелАЗ, а 18 октября в 20:00 МЛ Витебск встретится с Неманом. А болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений, вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308 22 22.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: И, друзья, вот он здесь, момент, именно момент, еще можно выразиться. Итак, мы с вами вот в понедельник последний раз собирали фотографии, уверен, что за это время вот что-то поднакопилось, потому что, знаете, сегодня ставить вот задачу здесь сейчас фотографировать, как будто бы да, но хотелось бы, может, чего-нибудь и яркого, либо запоминающегося, что у вас было за неделю в фотомоментах. Поэтому присылайте как фотографии, сделанные здесь и сейчас, так и какие-то, возможно, красивые, которые вы делали за неделю.
2: Почему бы и нет? В принципе, знаете что, я уверена, что какие-то события определенно происходили у каждого за вот эти вот последние там 4-5 дней. Мы ждем ваши фото с этих событий в наши мессенджеры, Viber, Telegram, номер 7071071. Это знаете что, вот события, это ж не значит праздник, застолье или еще что-то подобного рода. События, это, я не знаю, вы увидели необычную птицу и сфотографировали ее.
1: Абсолютно
2: но это
1: верно.
2: Же классный момент, который определенно остался у вас, по крайней мере, в памяти вашего телефона хотя бы, поэтому ждем ваши фото.
1: Да, как говорится, птица тупик. Вот если кто-нибудь ее находил, кстати, это да, действительно существующая птичка, можете прислать. А в остальном все. Добро пожаловать в наши мессенджеры. Собираем, как всегда, ваши фото. Через несколько музыкальных минут краткий комментарий, а потом подборка в телеграм-канал Радио Витебск. Погнали! Фото!
0: Твое утро!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, это Галибри и Мавик.
4: Слушай наши песни на радио «Витебск». Мама.

0: Друзья, похулиганили мы немножечко здесь с фотографиями. Да, есть очень интересные, например, некоторые из них.
1: Ну, я не знаю, Юлю я бы хулиганкой не назвала. У нее очень красивые цветы сфотографированы.
0: Да?
1: Поэтому, ну, тут кому что нравится.
0: А вот я вижу у Глеба тут мебельный помощник. Вот где хулиган засел. Вот этот пушистый, четырехлапый, хвостатый. Вот именно.
1: А я вообще поздравлю. Поздравлю зажигалочек со вторым местом на квизе. Вот так вот.
0: Да, все остальное после рекламы, друзья. Как всегда, коротко, четко и ясно.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
4: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев. Холодильники «Хайер», «Мидея», «Тошиба», «Самсунг». Только до 2 ноября. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет. Это только начало.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
6: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент.
1: Вот знаете, друзья, везет мне сегодня на поздравление, потому что следующая на очереди Наталья. У нее, понимаете ли, кот-то сын отметил день рождения. Вот 3 годика прекрасному пушистому исполнилось. Поэтому, Наташ, мы вас поздравляем. Растите здоровыми, послушными. Ну и что там обычно желают?
0: Да-да-да, учитесь хорошо в школе, там поступайте в университет.
1: Кошачий.
0: Да. Слушай, ну сегодня на кошачьих действительно много. Вот мне очень понравилась фотография от Анны, которая прилетела к нам в Телеграм. Здесь тоже котик рядом с достаточно интересной вазой или композицией, или букетом. Послушайте, здесь раки. Вот раки, прям раки, а в раках цветы. Вот такая ваза из раков с цветами. Если это по какой-то определенный букет, настоящий это или нет? Аня, подскажите, пожалуйста, потому что если настоящий, это определенно очень как-то...
1: Лучший букет, который видел,
0: да,
1: Кузьмин.
0: Да, лучший букет. Как и для девушки подходит, да, так и для парня.
1: Я бы не отказалась, если ты так на меня посмотрел. На самом деле выглядит это очень даже интересно.
0: Да,
1: но вот что касается еще интересных видов. Дима, где вы, где такая красота? Потому что здесь, друзья, пейзажи и явно не белорусские виды, хотя, возможно, я чего-то не знаю. Но на всякий случай маякните все-таки.
0: Ну,
1: откуда
0: скажу
1: фото?
0: Ну, сразу, что точно не белорусские.
1: Может, где-то в Италии,
0: да,
1: а
0: возможно,
1: может, еще
0: оттуда.
1: Где-то подальше.
0: Друзья, полную подборку увидите в телеграм-канале Радио Витебск. Туда и отправляемся.
2: Горячий хит на Радио Вите.

знаете, друзья, осталось у нас еще одно непрочитанное сообщение. Прислала нам его прекрасная девушка Леся. Она рассказывает такую историю. Говорит, пока моя трудовая книжка взяла небольшую паузу, собственно, фото прилагается. Я шлю лучи поддержки всем, кто сейчас работает.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил лидера Уганды Явери Мусевени с Днем Независимости. Глава государства заверил, что в Беларуси высоко ценят отношения дружбы, взаимопонимания и доверия, которые сложились с Угандой на протяжении десятилетий. И выразил убеждение, что интенсивное развитие диалога и практического сотрудничества на всех уровнях полностью соответствует интересам обеих стран. Президент Беларуси предложил президенту Уганды осуществление проектов в сферах сельского хозяйства, механизации аграрного сектора, здравоохранения, образования и других, и подтвердил готовность к активной работе на благо граждан обоих государств. Александр Лукашенко пожелал всем жителям Уганды мира и прогресса. В Беларуси уделяют особое внимание выпуску продуктов для здорового питания и планируют расширять их ассортимент. Об этом заявила председатель Совета Республики на выездном заседании Президиума Совета Республики, которое прошло на базе Градейского сахарного комбината, сообщает Белта. По словам Натальи Качановой, белорусская продукция известна за пределами страны и соответствует высоким требованиям качества. При этом важно, чтобы продукты для здорового питания были доступны покупателям во всех магазинах. Была подчеркнута забота о здоровье и благополучии граждан относится к ключевым государственным задачам. Беларусь полностью обеспечила продовольственную безопасность, а следующим стратегическим направлением становится здоровье нации и активное долголетие.
1: Политика.
2: Представители президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер проведут встречу с украинской делегацией в Майами сегодня. Об этом пишет издательский дом «Беларусь сегодня». Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Согласно их информации, стороны намерены обсудить новые идеи и предложения по урегулированию в Украине. На встрече в США Киев будут представлять руководитель офиса Владимира Зеленского, его заместитель, а также руководитель службы внешней разведки Украины. Будет обсуждаться, в частности, возможность проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины.
1: В Беларуси.
2: Синоптики прогнозируют резкое похолодание. Об этом сообщило информагентство «Спутник» со ссылкой на Белгидромет. Начальник службы метеорологических прогнозов Марина Грицкевич сообщила, что сегодня погодный тренд на тепло изменился. Беларусь оказалась

0: оказалась во власти североатлантического циклона, который принес дожди и сильный порывистый ветер. По прогнозам, неустойчивая, сырая и холодная погода сохранится и в предстоящие выходные. В воскресенье с территории Польши и Западной Украины ожидается перемещение фронтальных разделов, которые принесут дожди в большинство регионов страны. Синоптик рассказала, что новая рабочая неделя теплом не порадует. Октябрь продолжит погружать нас в осень. Однако с ростом атмосферного давления интенсивность осадков и площадь их распространения станет меньше. К середине трудовой территория Беларуси окажется на периферии антициклона, центр которого будет располагаться над территорией Польши. Ночью и утром местами по стране будут сгущаться туманы, ухудшающие видимость до 500 метров. Поэтому водителям нужно будет быть внимательными, соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим, отметила синоптик. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт, 220 граммов, 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак», 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Сегодня по региону в течение суток плюс 10-15, в Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
4: Радио Витебск, утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: А я вот так подумала, Влад, нам, наверное, возможно, отчасти можно дописывать и еще одну профессию в трудовую книжку, потому что в целом, смотри, в России сейчас пошел тренд. Там взрослые ребята нанимают себе нянь.
2: Воу!
1: Реально, они нанимают нянь, да. Началось все с программиста, которому было лень готовить, там, убирать и так далее. И то, чтобы он не забывал там кушать, стирать, менять белье и все тому подобное, он нанял себе няню. Ну и вот сейчас на рынке услуг такие как раз-таки специалисты пользуются спросом. При этом, вы знаете, неплохо они зарабатывают, переводя на белорусские, рублей 60-70 в час они получают.
2: Получается, этакая няня для взрослых. С другой стороны, лучше няня оставить, потому что сиделка не звучит, как будто бы уже слишком уж чего-то там, да, как-то для человека, который может все сам делать. Няня как бы для ребенка, няня для взрослых вообще ни туда, ни в ту степь.
1: Ну, поэтому, смотри, вот по факту на рынке услуг это конкретно называется няня для взрослых, да, то есть у нее есть свой перечень обязанностей, и в целом описание профессии звучит следующим образом. Это люди, которые помогают контролировать режим дня и обеспечивают эмоциональную поддержку. Смотри, ну что касается эмоциональной поддержки, тут понятно, мы с утра всех мотивируем и пытаемся доказать, что жизнь прекрасна, да, поэтому как будто бы попадаем.
2: Поддержка есть.
1: Что касается контроля режима дня, у нас есть рубрики, которые выходят ежедневно
2: абсолютно.
1: В одно и то же время. Что-то немножечко меняется, но в целом все равно озвучиваем мы время, озвучиваем даты, поэтому опять же подходит. Даже что касается напоминания поесть в этом часу, мы этим занимаемся.
2: Абсолютно верно. Даже и накормим. Поэтому все, смело записываем себе в трудовую книжку то, что мы няньки.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Включи настроение.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Обстановка на дороге.
4: Итак, друзья, мы помним сегодня ситуацию с утра на дорогах, поэтому не могли не связаться с человеком, который знает все и даже больше о дорожной ситуации.
5: Ну и что касается самого человека, мне кажется, в представлении она не нуждается, но все-таки с нами на связи начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облисполкома Надежда Каспирович. Надя, доброе утро.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро, Радио Витебск. Доброе утро всем участникам дорожного движения.
4: Итак, у нас стал насущный вопрос. Вот как сегодня много ДТПшечек достаточно таких, где-то небольшие, где-то посерьезнее возникали. Это же, естественно, погодные условия. Поэтому неплохо будет в очередной раз напомнить участникам, что же нужно делать, когда у нас вот такие вот сумрак еще и как-то влажная среда, дожди.
6: Да, сегодня поменялась погода, нас очень радовало солнышком, но когда у нас поменялась погода на дожди, в городе немножко увеличилось дорожно-транспортных происшествий. К счастью, люди в них не пострадали. На дорогах Витебска за сегодняшнее утро зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий. Обращаем внимание, что это те ДТП, по которым участники обратились в госавтоинспекцию, но еще напоминаем, что есть возможность, если соблюден ряд условий в случае ДТП, не обращаться в ГАИ, а оформить европротокол. Европротокол вы можете оформить, если ущерб вы оцениваете не более 150 базовых величин, нет погибших и пострадавших, в ДТП столкнулись только 2 автомобиля, не причинен вред иному имуществу, договоры страхования действуют у обоих участников ДТП, водители имеют право управления транспортным средством, водители не находятся в состоянии алкогольного опьянения и нет разногласий по обстоятельствам ДТП. Поэтому, уважаемые водители, будьте предельно внимательны, выбирайте побольше дистанцию и, конечно же, будьте внимательны при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
5: Так, Надя, вот знаете, да, вот можно город, я сейчас поговорю? Да, да. Город — это понятно, город мы видим на картах, да, спасибо большое, что нам рассказала и напомнила все вот эти важные условия. Но вот что касается выходных, мне кажется, большинство решит дернуть куда-нибудь за город. Ну а почему нет? Погода еще более-менее хотя бы по тепловому режиму позволяет. Давай поговорим и об этом тоже, потому что трасса – дело еще более серьезное.
6: Знаете, рекомендации по стилю вождения как для города, так и для трассы, в принципе, они одни и те же. Тот, кто не спешит, кто внимательный и соблюдает скоростные ограничения, тот очень минимальный факт того, что попадет в дорожно-транспортное происшествие. Но еще на трассах я бы хотела обратить внимание на то, что если вы захотите обогнать впереди движущийся автомобиль, разрешается это делать только если нет запретов дорожными знаками и дорожной разметкой. Будьте предельно внимательны. Если есть такое правило, вот не уверен, не обгоняй, вот как раз-таки вот в сложных погодных условиях оно на загородных дорогах очень действует. Ну, а мы особое внимание уделим, конечно же, безопасности на загородных дорогах. И в эти выходные сотрудники ГАИ, начиная с сегодняшнего дня, проведет массированную отработку автодороги Р-45. Это автодорога, которая связывает Полоцк, глубокая границу Литовской Республики. Мы мероприятие будем проводить как в форме гласного контроля, также и в форме смешанного контроля. Будем использовать квадрокоптеры, поэтому, уважаемые участники дорожного движения, мы следим и с посредством камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности, камер видеонаблюдения, и ГАИ контролирует обстановку с воздуха, поэтому обращаем ваше внимание, будьте внимательны, участвуйте в дороге только соблюдая правила дорожного движения. Обращаем внимание, если вы заметите, что собирается транспортом управлять нетрезвый водитель, либо же вы заметили на дороге нетрезвого пешехода, обязательно сообщите об этом по телефону 102, чтобы предупредить беду.
4: спасибо большое за такую актуальную раскладку и за такие напоминания, которые действительно нужны людям.
5: И знаешь, мне остается только добавить, что действительно, друзья, ГАИ вас видит, и ГАИ за вас тоже отчасти в ответе, потому что все-таки именно этим ребятам приходится работать тогда, когда все хотят спать. Поэтому, Надь, спасибо большое тебе за всю информацию. Буду еще раз напоминать, что с нами на связи был начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облсполкома Надежда Каспирович.
4: Надя, хороших выходных.
6: Хорошей пятницы, безопасных дорог.
3: Обстановка на дороге. Радио Витебск. Слушай свое.

0: весело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
1: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
2: Реклама на радио «Витебск».
3: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Итак, друзья, выйдем сегодня с вами с вот такой вот рубрикой, называется она «Первая мысль». Здесь мы ловим ваши реакции, ваши первые мысли на поставленные условия, ситуации, либо еще какие-то как-то темы.
1: Вот знаете, иногда они могут пугать, иногда они могут сразу выдавать готовые результаты, а иногда просто «что происходит?».
0: Да.
1: Вот все это нам подходит как раз-таки, поэтому для вас открываем сразу и Вайбер, и Телеграм номер 7071071, зададим вам какую-то бытовую ситуацию, а вы, пожалуйста, напишите нам, вот что первое, когда вы это услышали, пришло вам в голову.
0: Абсолютно верно. Ну и поскольку сегодня пятница, ситуация у нас такая, знаете, неожиданно пятничная, приятная, праздничная, в общем-то, как угодно ее понимаете. Вот сидите вы на работе в пятницу, вдруг вам звонок, официальный звонок, поздравляем, вы выиграли, ну, например, 100 тысяч белорусских рублей. Все официально, но забрать их нужно сегодня. И то, что чтобы подсъем этот сделать красивый. Вот что делать? Ваша первая мысль. Как же отпрашиваться с работы? Какие у вас эмоции? Что вы подумаете? В общем-то, все, что первое приходит вам в голову.
1: Мы ждем. Все, что я могу добавить, мы ждем, потому что мои мысли уже придумывают, что делали бы с деньгами.
0: Да, еще же и работу не забываем. Надо вот здесь сейчас как-то бросить это. Поэтому, друзья, повторяю ситуацию. Вы сидите на работе, вам звонок. Вы выиграли официально 100 тысяч рублей. Но забрать вам их нужно сегодня, дабы все это дело совершилось. Ваши первые мысли ждем. Вайбер, Телеграм, 7071 071.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Минские динамовцы удачно завершили очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Серию игр на родном льду «Зубры» закрывали матчем против петербургского «СКА». Впервые в текущем чемпионате на лед вышел нападающий столичного клуба Алекс Лемош, который пропустил начало сезона из-за травмы. Стартовую третью минчане проиграли со счетом 0-1, нанеся за 20 минут всего 6 бросков в створ чужих ворот. В первом периоде динамовцы дважды играли в большинстве и оба раза не преуспели, но в следующем отрезке игры исправились, реализовав 2 попытки из 3, сообщает Билта. Обе шайбы в формате 5-4 забросил Станислав Галиев. Тем не менее, на перерыв команды отправились при счете 2-2. Армейцы отыгрались за 2 минуты до конца трети. Уже на 10-й секунде заключительного периода «Зубры» вновь были впереди. Итог поединка 4-2 в пользу «Динамо». В домашней серии подопечные Сергея Брылина одержали 3 победы в 5 встречах и набрали 7 очков из 10 возможных. С 15 баллами наша команда идет в западной конференции 7-й. Далее минчан ожидает 2-матчевое гостевое турне. «Зубры» сыграют с «Локомотивом» в Ярославле и «Шанхайскими драконами» в Санкт-Петербурге. Белорус Григорий Пекарский вошел в 6-ку лучших на старте 2-го этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в столице Узбекистана, Ташкенте. В решающий заплыв на дистанции 100 метров баттерфляем призер чемпионата Европы отобрался с 8-м графиком на предварительной стадии. В финале Григорий финишировал 6-м с результатом, в отставание которого составило 3-й позиции 60 сотых секунды. В тройку призеров вошли пловцы из Китая, Японии и Канады. В Ратомке стартовал международный турнир по троеборью. Соревнования высшей категории проходят в Беларуси впервые с мая 2021 года. Турнир включает в себя программы уровня сложности Гран-при 4 звезды короткого формата и 3-звездного уровня сложности длинного и короткого форматов. Накануне состоялись соревнования по манежной езде. Сегодня в этой же дисциплине выступят участники коротких форматов. 10 октября всадников и лошадей ждут полевые испытания. Призеры турнира определятся в воскресенье по итогам конкурса. В спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Итак, друзья, давайте посмотрим ваши первые мысли, о которых вы писали. Напоминаю, какая ситуация у нас была. Вот сидите вы сегодня на работе, вдруг вам поступает звонок, и вам говорят то, что вы выиграли 100 тысяч рублей. Все официально, все, никакие мошенники. Но есть нюанс, вам нужно именно сегодня их забрать, вот в пятничку. Ваши первые мысли, что делать, какие подумаете, как говорите там начальнику, что делать с деньгами и тому подобное, сейчас с вами и разберем.
1: Ну и, собственно, с чего я начну? Я начну с человека, чье имя даже не буду называть, а то вдруг такая ситуация будет, а потом, получается, спалили. Хотя, нет, ладно, не буду. В общем, тут разговор идет о чем? Сход с линии по состоянию здоровья, да? Соответственно, человек работает на общественном транспорте. Все, не могу. Ну, в принципе, слушайте, это нормально. Инфаркт, инсульт от того, что вы выиграли. Ну, тут все логично и даже по-честному.
0: Сход с линии по состоянию здоровья и вместе с пассажирами на Минск, например, сразу за выигрышем. Вот.
1: Ну, слушай, я думаю, ребята бы не отказались, особенно если по дороге покормили там что-нибудь.
0: Абсолютно
1: нормально.
0: Верно. А вот Руслан у нас потерял все деньги, потому что он подумал, что эти мошенники уже достали, никакой жизни от них нет, поработать спокойно не дадут, все.
1: Вот смотри, мне нравится настрой Людмилы. Ну, вроде бы 100 тысяч белорусских рублей, как бы сумма не маленькая, но не то чтобы такая, знаешь, гипербольшая.
0: Да, мы специально брали примерно то, что может быть.
1: Но Люда все решила. Она говорит, мои мысли, взять увольнительную записку у начальника смены и бежать со всех ног, потратить деньги на путешествия по всему миру. Людмила, Новополоцк. Вот так вот.
0: Отлично.
1: Так и подписано. Но знаете, Люда, на путешествия это хорошо, но мне кажется, по всему миру маловато. Тогда желаем вам выиграть миллион, как минимум. Миллион белорусских рублей.
0: Миллион раз по 100 тысяч белорусских рублей.
1: О, ладно, так красивее, согласна.
0: Сергей говорит, его первая мысль. Шеф, сегодня я угощаю всех обедом. Заказываем пиццы и роллы. Вот, кстати,
1: отпускаю.
0: А в это время можно и скатать как раз.
1: Мне кажется, там отпустят вообще без проблем. Если тебя вкусно покормят, ты бы отказал? Нет,
0: да,
1: я
0: конечно,
1: бы тоже
0: нет.
1: Да мне кажется, никто бы не отказал.
0: Света говорит, так, спокойно, либо я сейчас скажу начальнику до свидания, либо это мошенники. Но мысль про уволиться по собственному желанию в обед была приятной.
1: Ну, слушайте, это на самом деле, да. Иногда и подумать даже уже хорошо. Леся же говорит, отпустите, а то уволюсь от богатства прямо в понедельник. Вот, все, понимаете?
0: А если отпустили, то все, замечательно.
1: Не, ну если отпустили, деньги забрала, выходные покутила, отдохнула, отметила в понедельник, все, на работу.
0: Да, спасибо, друзья, вам за ваши первые мысли. Это здорово.
2: Первая мысль.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
2: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
3: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
2: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
3: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
0: Радио Витебск. Слушай свое. Я пропал.

0: завтрак.
1: Ох, друзья, нелегкая пятница вас ждет. По крайней мере, нелегкая она будет определенно в ближайшие пару минут для тех, кто захочет с нами поиграть. Потому что сегодня слово, ну, немножечко особенное, если можно так выразиться, будет в нашей игре.
2: Да.
1: Что касается самой игры, называется она «Второй завтрак». Положение есть на нашем сайте и в наших социальных сетях. Обязательно ознакомьтесь перед тем, как дозваниваться. Дозваниваться нужно к нам в студию по номерам телефонов 60-20-60-60-20-70. И отгадывать слово, которое мы зашифровали на картинке разбросанными буквами.
2: Все
1: Я
2: верно.
1: Предлагаю дать сегодня небольшую подсказку.
2: Да, это будет небольшая подсказочка. Вот заходите, как всегда, в телеграм-канал Радио Витебск, подписывайтесь, там мы публикуем задание. Все, оно полетело, есть буквы, надо составить слово. Сегодня мы немножечко отошли от канонов еды, да, мы с вами все время угадывали еду какую-то, какие-то вот названия блюд. Сегодня же мы тоже будем отгадывать то, что связано с едой, но это не будет именно готовый вариант еды. Короче, это нельзя съесть, но оно причастно к приготовлению. Вот так.
1: Окей, я добавлю еще один нюанс. Одна буква, там она повторяется на картинке один раз, а в слове два раза.
2: Да? Это что у нас за буква, например?
1: Буква R. Давай буква я вот так вот R. буду подсказывать.
2: А, буква R. Ну, слушайте, не допечатали нам, значит, те, кто были за это ответственны. А вот у нас есть звоночек. Алло.
1: Доброе утро.
2: Алло, здравствуйте. Ага, не дозвонились. А, точнее, дозвонились, но рано сбросили. Алло.
1: Доброе утро.
2: Алло, ага.
1: Мне кажется, ребята
2: все.
1: Сначала звонят, а потом смотрят на слово такие, мы
2: возможно,
1: не знаем, не
2: возможно.
1: Знаем.
2: Ну, слушай, как это говорится, выговор тому, кто делал нам эту картинку. Действительно, вторая буквочка R там
1: должна присутствовать.
2: Ну
1: все, но это сказано хотя бы, слушай,
2: да.
1: Это уже...
2: Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Ваш вариант ответа?
3: Аэрогриль.
2: Это аэрогриль, конечно, конечно,
1: вот.
2: Естественно.
1: А я думала, мы будет сложно.
2: Как ваше имя?
3: Марина.
2: Марина, было ли сложно?
3: Да, было сложно, но как-то вот сложилось само.
2: Все, замечательно. Тогда мы вас поздравляем. Вы выигрываете аэрогриль. Нет, аэрогриль, это было бы замечательно и прекрасно.
1: Как это там называется, мошенничество вот это вот? Публичная оферта, вот.
2: Скажите, пожалуйста, ну пицца тоже хорошо, верно?
3: Очень хорошо.
2: Вот. Опять же, передавайте приветы, пользуйтесь моментом. Пятница сегодня как-никак.
3: Вот, поздравляю всех с пятницей. Спасибо вам, Радио Витебск и Арена Пицца, за предоставленный приз. Пойдем с подругами отмечать пятницу.
2: Ох ты, замечательно. Поэтому, слушайте, я скажу сразу, берите с собой добавочное что-нибудь, поэтому, чтобы не сидеть с одной пиццей.
1: Ну, явно так и не планировали. Девчонки,
2: абсолютно
1: девочки
2: верно.
1: Так ходить не умеют. Ты ничего не знаешь просто.
2: Я понял.
1: Поэтому, Мариночка, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы вам расскажем, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну, а всем остальным вот просто хорошей пятницы и, что касается игры, встретимся в понедельник.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Реклама на радио Витебск. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: друзья, поскольку сегодня пятница, мы решили закончить так. Все в одинаковых условиях должны быть. Поэтому прямо сейчас Наташа Буталка к нам присоединяется. Привет.
1: Всем привет. Доброе утро.
0: Мы будем тянуть жребий, так, чтобы никому не было обидно. Кто будет работать, а кто будет уходить домой? Вот, продолжать.
2: Подожди,
0: уже.
2: Можно сразу мне... я спрошу, если я сейчас пришла, и мне выпадет уйти домой, я смогу уйти?
0: Да, вот, получается
1: знаешь,
0: так.
1: Я подумала о том же, но я на это не подписывалась. Поэтому если уходишь ты, ухожу я, он работает.
0: Это интересно. Итак, а вот на камень, ножницы, бумага. Давайте прямо...
1: Ты же всегда проиграешь.
0: Мы посмотрим, друзья, это историческое событие.
2: Слушатели не видят, но тем не менее, да?
0: Камень, ножницы, бумага.
2: Раз, два, три.
0: Вот и все, пожалуйста. У всех ножницы все работают, друзья, поаплодировали сами себе. Все остаются на рабочих местах. Вот Наташа Буталка в музыкальный бренд. Что нам принесла сегодня?
2: Принесла, как всегда, звездные новости, премьеры и все о музыке.
1: И себя.
2: Да, самое главное себя.
0: Будет сегодня,
2: да? Пятница, поэтому сегодня у нас будет по традиции русскоязычная новинка.
0: Ай, хорошо, все это дело звучит, друзья. Ну, а еще лучше звучит то, что
1: стук двери, когда ты за нее выходишь.
0: Да, абсолютно верно. Поэтому всем хороших выходных. В понедельник с вами. Ну, скорее всего, услышимся в 7 утра. Вот, возможно, не со всеми, но тем не менее. Вот, поэтому вам хорошей пятницы, хороших выходных. Это было «Раз будет шоу». У микрофона были Влад Кузьмин, Настя Гордеева. К нам присоединилась Наташа Баталка. Всем отличных выходных. Всем
2: пока-пока. Всем музыки.
3: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в саммите Содружества независимых государств в Туркменистане. Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ высказался о реалиях 35-летней истории Содружества, которая изначально создавалась в сложных условиях. Так глава государства констатировал, что несколько стран воспользовались Содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного развода. В апреле 2027 года из СНГ до Юрова ходит Молдова. В этой связи президент призвал руководство страны сохранить возможность для простых граждан этой страны не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. Также президент отметил, что Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур. Заседание Совета глав государств СНГ продолжается. В эти минуты оно стартовало в расширенном составе. Главам делегации присоединились почетный гость президента Ирана и представители международных организаций. В Беларуси продолжается проверка боеготовности личного состава и военнообязанных запасов. Экзамен в Осиповичах сдает одна из артиллерийских бригад на огневых позициях. Расчеты самоходных установок «Гиацинт» и буксируемых гаубиц «МСТА». Бойцы отрабатывают контрбатарейную борьбу с постоянной сменой локаций. Как отмечает канал ОНТ, командиры требуют слаженного взаимодействия и оперативного выполнения команд. При этом отмечается, что такого рода или масштаба учения с артиллерийской бригадой проводится впервые. Все подразделения действуют не на своем полигоне, а выведены на незнакомые для них участки местности. Кроме того, все подразделения действуют на реальных расстояниях. Это позволяет оценить в целом, как организовано управление. В Беларуси МЧС проверяет пожарную безопасность домов перед отопительным сезоном. Ведомстве сообщили, по оперативным данным, на сегодня произошло уже более 4000 пожаров, на которых погиб 401 человек, включая 3 детей. Фиксируется серьезный рост пожаров, который происходит по причине неправильной эксплуатации электросетей и электрооборудования. Это практически 84% роста этих пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами остаются неосторожное обращение с огнем, особенно при курении, и неисправности отопительного оборудования. В зоне риска проживающие в частном секторе, особенно в домах с печным отоплением и старым электрооборудованием. Специалисты обследовали домовладение, изучили состояние щитков, чердаков, наличие пожарных извещателей. Жителям напомнили правила пользования электрооборудованием и как вести себя в случае пожара.
0: Новости региона.
1: В Витебске на базе ВГТУ проходит областной экономический форум молодежи. В центре внимания 68 инициатив молодежи Витебской области. Участники представляют свои проекты экспертному совету в рамках республиканского конкурса. Лучшие инициативы не только получат поддержку для реализации, но и смогут заявить о себе на республиканском уровне. Об этом сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». И это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
0: Погода на радио Витебск.
1: Витебские по области облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Сегодня по региону в течение суток плюс 10-15. Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио.

0: Музыкальный бранч.
1: Ну что, товарищи, этот прекрасный день недели, как пятница, настал, чем, собственно, всех сейчас поздравляю. Несмотря на то, что за окном сегодня серо и, может быть, даже немножечко уныло, но там нас спасает пока еще яркая листва на деревьях. Мне кажется, такие цвета однозначно радуют глаз. А вот как раз-таки в обычной жизни нас спасает с вами музыка. Благодаря любимым хитам мы точно можем поднять себе настроение, ну и самое главное, сегодня еще и скоротать рабочее время. Так вот, отталкиваясь от всего вышесказанного, хочется пожелать одно. Пусть ваша сегодняшняя смена пролетит с космической скоростью, а вот как раз-таки вечер пятницы, как и выходные, наоборот, замедлится. Я в рамках бранча ускорять процесс и замедлять не буду, а вот на кнопку play с удовольствием сегодня понажимаю. Как слышите, Наташа Баталка уже здесь в эфире «Любимой волны» радио Витебск, так что всем доброе, позднее, бодрое утро, и давайте проживать эту пятницу вместе.
0: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Не так давно в эфире с моими коллегами мы уже обсудили, что по пятницам у нас в рубрике «Бранч премьера» русскоязычная новинка, а значит, сейчас мы как раз-таки ее и будем слушать. К нам в гости заглянет сегодня один человечек под псевдонимом Наваи, но я бы сказала, это даже не псевдоним у него такой, а это частично его имя, потому что в реалиях парня зовут Наваи Бахман Аглы Бакиров. Это российский рэп и поп-исполнитель азербайджанского происхождения, автор песен и, кстати, бывший участник популярного дуэта «Хамали и Наваи», с которым мы, кстати, тоже уже давно знакомые. Вообще, парень начал карьеру еще в далеком 2011 году, когда выпустил свою первую композицию под названием «Неврал». И после этого, естественно, продолжал творить и вытворять в музыкальном плане. Если поговорить в целом про его музыкальный стиль, то я бы сказала, чаще всего он выпускает песни в таких жанрах музыки, как хип-хоп, R&B, поп-музыка и так называемый кальянный рэп с характерным мелодичным речитативом и восточными интонациями. Тем не менее, в 2016 году Наваи совместно с Александром Алиевым, он же Хамали, создали дуэт, который выпустил очень много хитов. «Пустите меня на танцпол», «Девочка война», «Прятки», «Птичка». Я думаю, что все эти песни вы помните из нашего FM-пространства. Но, тем не менее, первые звоночки такие о том, что парни хотят прервать свою деятельность совместную, начались еще, наверное, в 2021 году, а вот в 2025 году их дуэт окончательно, так сказать, завершил совместную историю. Но, тем не менее, Наваи решил двигаться дальше и стал плотно заниматься сольной карьерой. И вот сейчас уже на календаре у нас 2026 год, и за этот промежуток времени вышло, я бы сказала, немало песен. И вот сегодня у нас будет новинка под названием «Сгореть». Песня, кстати, попала в его альбом «Фриковая драма», который вышел в этом году, посвящена композиции теме всепоглощающей страсти, готовности полностью отдаться чувству и добровольно сгореть в любви, даже если это рискованно. А вот что касается, наверное, манеры исполнения и самого звучания, мне кажется, эта песня очень напоминает творчество известного российского исполнителя Вани Дмитриенко. Почему я так говорю, сами сейчас поймете. Предлагаю слушать, и потом за эту новинку активно голосуем в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: Дети исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром. Финальный выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» выставят на аукцион. Торги пройдут с 7 по 9 декабря в Абу-Даби. На них выставят еще три знаковых предмета, связанных с Джексоном. Использовавшиеся на съемках «Триллер» туфли, а также перчатку и лоферы, которые певец надевал на шоу «Motown 25» в 1983 году. Именно там, на юбилейном концерте, артист впервые показал ту самую лунную походку. Но вот Лионель Месси сыграл последний матч за сборную Аргентины и тем самым завершил свою карьеру. Его последней игрой за национальную команду стал товарищеский матч с Бенином. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. Месси принял участие во всех голах, сперва отдал две голевые передачи, а в конце реализовал пенальти. Перед началом встречи в небо запустили фейерверк, а на газоне стадиона «Монументаль» в Буэнос-Айресе расстелили гигантскую футболку сборной Аргентины с 10-м номером и словами «Спасибо». А вот такая легендарная певица, как Селин Дион, упала во время прыжка на своем недавнем концерте в Париже, но, несмотря на это, профессионально продолжила выступление. Насколько известно, чувствует она себя хорошо, и все обошлось без травм. Кстати, на ее выступлении в тот день в зале также присутствовали другие знаменитости, такие как Зендея, Лоу Роуч и даже Дим Билан. А еще на просторах интернета ходят слухи о том, что Канье Уэст получил крупный гонорар за отмененные концерты в Санкт-Петербурге, и якобы сумма составила около 20 миллионов долларов. И в завершении актриса Мия Гот подала на развод Шайи Лабафом после 9 лет брака. Актриса указала причину – непримиримые разногласия. Даты расставания в документах значатся 28 июля 2025 года. Гот также просит предоставить ей основную юридическую и физическую опеку над их 4-летней дочерью Изабель. Кроме того, актриса хочет, чтобы суд исключил возможность назначения супружеской поддержки любой из сторон. Вот такие новости. «Шоу-тайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Реклама. Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый BLG X50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону +375 29 77 77 285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Ви.

0: вот и снова я, другие подруги, с огромным удовольствием врываюсь к вам в эфир и продолжаем брончевать эту пятницу. Хочется пожелать вам позитивного настроения и отличного самочувствия. Ну а что касается нашей дневной программы, не так давно, в середине часа, мы узнали с вами самые последние звездные новости и сплетни в программе «Шоутайм». В прошлой получасовке, напоминаю, мы познакомились с сегодняшней русскоязычной бранч-премьерой от рэпера Наваи. Если хотите поддержать этого парня, то переходите в телеграм-канал «Радио Витебск» и голосуйте. Пост ждет ваших ответов, ждет ваших реакций. Также там новинку можно прослушать еще раз, если вдруг ее пропустили в эфире. В общем, побудьте в роли музыкальных критиков. Ну а ближе к финалу программы мы, естественно, в прямом эфире подведем все итоги и пробежимся по процентному соотношению. А пока предлагаю пятницу дальше наполнять классной музыкой. В ближайшем будущем немножечко погадаем с вами и сделаем это благодаря песне «Загадала» от российской исполнительницы Даши. Ну а сейчас немножечко поучим иностранный язык, он же English называется. Трек «Closure» по курсу от D.O.D. и Хейли Мэй. Всем приятного прослушивания.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
3: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Шакира и Барнабой отмечаются своим творчеством в нашем FM-пространстве, а именно исполняют сингл под названием «Дай, дай». Мы с вами тоже отмечаем этот прекрасный день недели пятницы. И, кстати, касаемо финала «Трудовой», на просторах интернета, если погуглить, на самом деле есть огромное количество прекраснейших цитат, но в моем топе есть на самом деле всего две. Пятница – лучший день недели, особенно ее вечер. Выходные еще не начались, а работа уже закончилась. И вот вторая – работа начинается в понедельник, а жизнь начинается как раз-таки в пятницу. Так что давайте, друзья, эту пятницу действительно проживать на полную катушку и, конечно же, радоваться, что, по сути-то, трудовая неделя завершается. Поэтому потихонечку уже можно сбавлять свои трудовые обороты и строить классные планы на то, как вы проведете сегодняшний вечер, ну и, конечно, строить планы на уикенд. У нас по плану зафиналить этот час. Как всегда, послушаем здесь немного музыки, потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от моей коллеги Ольги Богдановой, ну и я, по традиции доброй, буду ждать вас в следующем музыкальном, так что скоро встретимся.
1: Радио Витебск.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси принимает участие в саммите Содружества независимых государств в Туркменистане. Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ высказался о реалиях 35-летней истории Содружества, которое изначально создавалось в сложных условиях. Подробности приводит Пул Первого.
3: Уважаемые коллеги, весьма символично, что мы собрались в прекрасной Авазе, жемчужине Каспия. На протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию. Присоединяюсь к своим коллегам, еще раз поздравляю гостеприимных туркменских друзей с 35-й годовщиной Дня независимости 27 сентября. Мира, добра и процветания вашей стране. Нашему содружеству также исполняется 35 лет. Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Организацию всячески, нашу организацию СНГ, шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет. Однако несколько стран действительно воспользовались содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного развода. В апреле 2027 года из содружества де юре выходит Молдова. Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства, полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли. В этой связи хотел бы призвать руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан Молдовы не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. Проще говоря, ну зачем терять то, что имеем? История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из Содружества независимых государств. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов Содружества.

0: Да и запускать более серьезные форматы углубления сотрудничества проще, если имеешь базис нашего содружества.
1: Александр Лукашенко отметил, что три белорусских города – Минск, Молодечно и Лида – в предстоящем году станут молодежной, культурной и туристической столицами СНГ, предоставив международную площадку для самореализации, творчества и общения новых поколений. Также стало известно, что лидеры стран СНГ на саммите в Туркменистане приняли заявление в связи с 35-летием Содружества. В документе подводятся итоги деятельности организации, определяются задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, противодействию современным вызовам и угрозам, адаптации СНГ к новым реалиям в целях обеспечения мира, добрососедства и прогресса на пространстве Содружества. В заявлении глав государств также говорится о намерении наращивать производственные и кооперационные связи, содействовать повышению результативности совместной деятельности в научно-технической и инновационной сферах.
2: Новости спорта.
1: 4 серебряные, 3 бронзовые медали и 2 специальных диплома получили белорусы на молодежных дельфийских играх стран СНГ. Об этом сообщили в Министерстве культуры. 20-е молодежные игры государств-участников Содружества прошли в Душанбе. В борьбе за медали конкурса сошлись представители 9 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
2: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями, днем местами возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный, 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня по региону в течение суток плюс 10-15, в Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: прямо сейчас в треке Body Talk. Известно только им самим, но да, друзья, наше тело с нами однозначно умеет разговаривать. Благодаря каким-то ощущениям, импульсам мы понимаем, где что у нас, как реагирует и функционирует. Но на самом деле, я думаю, что наше тело, в данном случае наш организм, сейчас был бы не против выпить чашечку ароматного кофе, ведь на часах у нас уже полдень. Так сказать, наступило самое официальное время того самого бранча. И вот как раз-таки на работе в этот временной промежуток очень многие вот и пьют тот самый напиток. Касаемо кофе, кстати, на просторах интернета всегда огромное количество разных статей и исследований, и это мы уже обсуждали в эфире, какой кофе лучше пить, когда, с чем, что в кофе полезного, что вредного. Так вот, представляете, буквально недавно появилось еще одно исследование на тему, что кофе без кофеина может улучшать память. К такому выводу пришли нейробиологи из университетского колледжа Корка в Ирландии. Оказалось, что в небольшом эксперименте участники, пившие ДКАФ, кофе без кофеина, показали значимое улучшение результатов в двух тестах на память. У тех, кто пил обычный кофе с кофеином, такого эффекта не обнаружили. На самом деле, исследователи вообще говорят, если вы хотите взбодриться, так сказать, повысить уровень бдительности и внимания, то лучше пить кофе с кофеином в течение дня, а если вы хотите здесь поработать уже над памятью, то лучше выбирать напиток без кофеина. Ну, на самом деле, я думаю, вы и сами знаете, чем вам сейчас бодриться, какими напитками. У меня рецепт совсем другой. Конечно же, это музыка, так что давайте и дальше ее слушать. Всех с пятницей. Прекрасного дня вам.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Играй, друг мой, музыка.
3: 14 октября, 19.00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 80212-62-65-91, 8033-397-91-29.
4: Мама!
5: Мама!
4: Мам!
5: Мамочка!
6: Да, солнышко?
4: Я...

0: 999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: выберите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: в динамиках звучит саунд под названием Feeling You от талантливого белорусского диджея Freaky DJs. Так вот, признаться честно, пока звучит этот трек, я уже успела взглянуть в наши мессенджеры, Viber, Telegram, и скажу вам так, с самого утра там уже висит огромное количество прекрасных сообщений, что на самом деле нас радует, и, судя по всему, пятница на вас как-то положительно и активно влияет. В ближайшем будущем в обеденное время на волне начнется поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Если вы хотите присоединиться в нашу дружную компанию и порадовать родных и близких, пишите уже сейчас все свои приветы, поздравления, признания в любви и там же заказывайте любимую музыку. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм, номер единый 7071-071. Не забывайте, что программа «Музыкальный агент» бесплатна для всех и каждого. Ну а мы идем дальше. В скором времени послушаем трек «Meet Me in the Dark» от музыкального проекта «Айв». Ну а прямо сейчас в эфире будет самое настоящее чисто сердечное признание про то, что ты самый главный мой кайф, нам споет талантливый артист Крис Янг.
1: Всем привет, это Крис Янг. Слушай мои песни на радио «Витебск».

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в саммите Содружества независимых государств в Туркменистане. Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ отметил, что Беларусь всегда последовательно выступала за развитие интеграционных структур. Подробности приводит Пул Первого.
2: Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур. Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество независимых государств. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованные сторон в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущество. Фундамент содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем. Молодежь наша в отдельных странах уже русского языка, главного нашего языка, не знает. В белорусских, туркменских семьях, к счастью, на всем постсоветском пространстве по-прежнему хранят традиционные ценности, чтят беспримерный подвиг героических предков, ездят к живущим в других странах содружества родным и близким. Сегодняшнее заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах содружества. Три белорусских города – Минск, Молодечная и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами Содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устои наших обществ.
1: Александр Лукашенко назвал историческим моментом решение Азербайджана в 2028 году впервые принять председательство в СНГ и выразил надежду, что Армения также примет решение выполнить эту почетную функцию в соответствии с очередностью в 2029 году. Президент уверен, что каждая из стран придаст новый импульс работе Содружества. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
3: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00. Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей. Единый тариф 1,6% на все виды акваринга. А главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: релиз.
1: Ну а сейчас, девчонки и мальчишки, мы продолжаем не только с вами слушать музыку, но и говорить о ней. И благодаря такой рубрике, как «Бранч-релиз», в эфире мы можем устроить себе, позволить даже можем, некую шалость. А именно, будем запускать в эфир очередные музыкальные новинки. Сразу хочется поговорить сегодня про одну американскую певицу, популярную, Тейлор Свифт. Наверняка знаете такую. Не так давно, в сентябре, 25 числа, кстати, этого года, она выпустила новый альбом под названием «The Life of a Showgirl Encore». Я бы сказала, что это своего рода расширенная версия альбома 2025 года. Единственное, в нее она, так сказать, дополнила 4 новые песни. Patient Zero, Cleveland, Pink Lotion и Baby Long. Так вот, как раз-таки сегодня нас с вами в эту пятницу интересует музыкальная работа под названием Patient Zero, потому что этот сингл буквально недавно дебютировал на первой строчке официального чарта Великобритании и стал 8-м треком певицы, которому удалось возглавить этот список. Ну и благодаря такому взрыву в музыкальном плане этот альбом, который вышел не так давно, вернулся на вершину альбомного чарта после выхода расширенной версии, удерживая лидерство уже 5-ю неделю. Поэтому, естественно, сама Тейлор Свифт безумно этому рада и даже на просторах интернета соответствующие фотографии уже, так сказать, сбросила. Что касается новинки, про которую я вот недавно рассказывала, называется она Patient Zero. Сегодня мы будем в этой рубрике с ней знакомиться. Песня переводится как «Нулевой пациент», посвящена теме токсичных отношений, манипуляции и женской солидарности. Лирическая героиня там выступает в роли наставницы для той, кто только столкнулась с абьюзом со стороны бывшего партнера. Я бы сказала, своего рода такая неприятная, но житейская ситуация. Интересный факт о том, что клип, снятый самой Свифт, визуально усиливает смысл песни. И вот как раз-таки в клипе на этот трек снялись известные актеры Дакота Джонсон и Колин Фаррелл. Поэтому, кому интересно, можете погуглить, так сказать, и посмотреть еще клип. Но, тем не менее, возвращаясь к нашей новинке Patient Zero, я бы сказала, что это не просто песня о расставании, а своего рода манифест поддержки и силы, которую дает нам опыт. И эта песня напоминает, что даже после болезненного опыта можно стать опорой для другого человека. Вот такие вот выводы можно сделать, прослушав эту новинку. Так что давайте будем ее оценивать.
0: Бранч-релиз.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте gli-vitebsk.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс» 7043. Звони.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Это диджей под псевдонимом Мизмо только что со всеми поздоровался и сделал это в музыкальной работе Hello, или второе название у трека The Sun Is Up Where Are You. Я, естественно, здороваться пока с вами не буду, но и прощаться тоже. А всего лишь навсего предлагаю нашу дневную программу, он же бранч, поставить на небольшую паузу. Не забывайте, что в обеденное время на волне начнется поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Если в ближайшем будущем хочется порадовать родных и близких, то все свои прекрасные сообщения уже прямо сейчас отправляйте в наши мессенджеры. В скором будущем начнется озвучка. Ну а мы идем дальше, как всегда, финалим очередной час нашей программы. Сейчас нам такие талантливые ребята из группы Hearts напомнят о том, что жизнь прекрасна, и сделают это благодаря треку Wonderful Life, а жизнь действительно потрясающая. Единственное, что с погодой нам сегодня не везет, но это не повод падать духом. А вот касаемо погоды, если собираетесь на улицу, обязательно берите зонтики, дождевики и, так сказать, резиновые сапоги. Осенью лишним не будет. Ну, на самом деле, подробнее о погоде и о свежих новостях из мира нам в скором времени расскажет служба информации, так что оставайтесь в нашей компании. Музыка.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Полоцке сотрудники ОМОН провели тактико-специальные занятия. На базе войсковой части 55-30 прошло учебно-тренировочное занятие, организованное сотрудниками УВД Витебского облсполкома для коллег из органов внутренних дел области. Главной задачей стала отработка тактики групповых действий при пресечении массовых беспорядков. В ходе занятий сотрудники отработали методы межведомственного взаимодействия, проверили тактическую сплоченность подразделений и готовность личности состава к работе в различных условиях. Отдельно оценивались навыки командного состава, умение анализировать ситуацию, принимать эффективные решения, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. ГАИ Витебщины отработает автомобильную дорогу Р-45 Полоцк-Глубокая, граница Литовской Республики. За 9 месяцев на данной автодороге совершено 8 ДТП, в которых 11 человек получили ранения. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 9 по 11 октября пройдут рейдовые мероприятия. Под особым контролем ГАИ превышение скоростных ограничений, включая скрытый и смешанный контроль, а также использование беспилотников, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения, особое внимание будет уделено водителям мототранспорта. В Лёзненском районе с воинскими почестями перезахоронили останки защитников Отечества. Они были подняты на территории Крынковского сельсовета в ходе совместной поисковой экспедиции, в которой приняли участие военнослужащие специального поискового батальона вооруженных сил и активисты поисковых отрядов, формирований и военно-патриотических клубов. Накануне дня освобождения Лёзненского района от немецко-фашистских захватчиков на Крынковской земле состоялась торжественно-траурная церемония. Покой на мемориале в агрогородке обрели 22 советских бойца ценой собственных жизней, приближавших великую победу на рубежах Витебщины. Члены Совета Республики проведут прямые телефонные линии по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. Звонки будут приниматься в преддверии международного форума «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство». Сегодня с 15 до 17 часов. Контакты прямых телефонных линий по Витебской области размещены на сайте Оршанской газеты.
0: Новости спорта.
1: День открытых дверей пройдет в субботу, 10 октября, в детско-юношеской школе Олимпийского резерва. Как отмечается, это возможность познакомиться с клубом и попробовать свои силы. Гостей ждет экскурсия по дворцу спорта, активные игры на льду, общение с директором, тренерами, преподавателями и хоккеистами. Жителей и гостей Витебщины ждут в 11 утра. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск».
0: Погода на радио Витебск.
1: Витебск и по области облачно с прояснениями. Днем местами возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня по региону в течение суток плюс 10-15. В Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Специальный агент.
1: Очередной час на волне нашего города. Распаковали мы свежим хитом «Мичико» называется работа. Исполнили его диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Но это так вам к сведению. У нас уже на часах обеденное время, поэтому можно сейчас сказать не только всем привет, но и пожелать приятного аппетита. А еще хочется напомнить, что именно в этот временной промежуток по будням на волне стартует поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Так что если в рамках 60-минутки хочется как-то порадовать своих родных и близких, то все послания мы уже вовсю принимаем. Тем более сегодня есть классный повод для всех этих дел. 9 октября отмечается Всемирный день почты. В давние времена важные известия передавали с помощью гонца. Именно он был хранителем устных или письменных новостей. Единственное, что, конечно, передвигался он в свое время медленно, что, безусловно, было недостаточно удобно, особенно в случае какой-то острой надобности. Позже уже сформировались, так сказать, другие службы. Государственная почта появилась. Тоже передавалось все благодаря всадников. Потом уже начали как-то посылать уже другими путями. Но, тем не менее, могу сказать одно, друзья. Наша FM-почта сейчас работает без перебоя. И свои послания вы можете отправлять как раз-таки в наши мессенджеры. Это Viber или Telegram по номеру 7071-071. Так что давайте, пишите свои привет, поздравления, признания в любви. И не забывайте заказывать любимую музыку. Если она будет в нашей фанатеке, мы ее с удовольствием поставим для вас.
0: Музыка.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый Bell GX50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону плюс 375-29-77-77-285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Только что, ребят, послушали с вами наиприятнейшую композицию под названием «Текеро». Мне кажется, звучало действительно как-то лайтово, под нее можно немножечко расслабиться уже в эту пятницу. Ну и, в принципе, все-таки как-никак на часах обеденный перерыв, а почему бы и не отдохнуть, и не перекусить одновременно. На самом деле, я сейчас ни тем и ни тем не занимаюсь, я в полной боевой готовности озвучивать ваши приветы и поздравления, которые у нас уже здесь есть. Всем привет, пишет Екатерина, отличного всем настроения, несмотря на погоду. По поводу работника почты, моя мама более 30 лет работала на почте, и что приятно, ежегодно к профессиональному празднику присылают материальную помощь, за что огромное спасибо руководству облпочты, что не забывают бывших работников, ветеранов труда. Ну, вот такое вот сообщение прилетело, и своего рода даже поздравление, да, ведь, напомню, сегодня отмечается Всемирный день почты. Есть у нас еще послание от Андрея, всех почтовиков с праздником, мира, счастья и добра. Идем дальше. Никит написал, передаю привет своей маме Татьяне, и вот такая вот у нас приятность. Здравствуйте, лучшая радиостанция. Передайте приветик моему мужу Дмитрию, он ваш слушатель. Любимый, где бы ты ни был, я всегда с тобой на этой волне и в сердце люблю. Очень скучаю, твоя жена Инна написала. Все остальные сообщения я вижу, ребят, не переживайте. Как говорила, их у нас очень-очень много. В рамках часа обязательно прочитаем, а пока переходим к музыке. В скором времени здесь появится Саби и Мия Бойко с композицией «Базовый минимум». Ну а сейчас зарубежный сингл «Diamonds» от музыкального проекта «You Not Us» в составе с Деннисом Ллойдом.
0: Музыка.

0: с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Резидент.
1: Под этот диджейский саунд «You make me feel» от белоруса Тимошенко появляюсь в эфире «Любимой волны». Прям чувствую, что уже пора сюда выходить и продолжать наполнять наше пространство эфирное приятностями, которые вы, естественно, к нам присылаете. Добрый день. Хочу поздравить моего любимого брата Макса с днем рождения. Родной, с твоим днем. Будь полон сил, энергии и мужества на пути к своим целям. Никогда не оборачивайся назад. Пусть преграды на твоем пути только закаляют твой дух и не сбивают с намеченного пути. Будь счастлив и любим. Твоя семья и пацаны попросили для именинника поставить композицию «Скэтмен». Такая музыкальная работа у нас есть. Мы ее, так сказать, уже зарядили в эфир, и в скором времени она прозвучит. Есть еще одно сообщение. Добрый день, Радио Витебск. Передаем привет из Гродно нашему дорогому мужу и папуле Сергею. Нас до понедельника не выписывают. Позвони, как будет возможность. С любовью, жена Настя и сыночек Максимка. Написали. Мы, отталкиваясь от такого послания, хотим пожелать вам крепкого здоровья и скорейшей выписки, так сказать. Есть сообщение у нас от Александра. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенно персональной, как всегда, моей супруге Анне и сыновьям Дмитрию и Максиму, а еще маме Марии Дмитриевне. Вы у меня самые-самые. Отдельные приветы есть для Вадима Сергеевича, Вадиму Анатольевичу передают, Артему Семенову, Константину Сапеги, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, соседям Олегу и Вячеславу, бывшему коллективу Витебских продуктов. Мне вижу отдельный привет нашему коллективу радиостанции Витебск. Тоже Саша всегда передает привет. Ну и самое главное в финале всем радиослушателям хороших выходных, а я еще добавлю прекрасной пятницы. Вот такие вот сообщения мы успели зачитать в этом выходе. В следующей получасовке будем двигаться дальше по ним, ну а пока возвращаемся к музыке и слушаем то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный агент.
2: I'm

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. СНГ является еще на долгие годы останется содружеством общей судьбы. Об этом президент Беларуси заявил на саммите СНГ, который проходит в Туркменистане. Обращаясь к участникам, Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что потенциал объединения не исчерпан. Подробности приводит Пул Первого.
2: Дорогие друзья, нет сомнений в том, что потенциал СНГ не исчерпан. Наш союз является еще на долгие годы останется содружеством общей судьбы. Я благодарю уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева за согласие Узбекистана принять председательство в содружестве в будущем году. Уверен, узбекские друзья, как всегда, достойно выполнят данную миссию. Новый виток развития нашей организации, решение уважаемого Ильхам Гейдаровича впервые принять председательство в 28-м году. Это, безусловно, исторический момент. Об этом только что сказал и сам президент. Надеюсь, Армения также примет решение выполнить эту почетную функцию в соответствии с очередностью в 29-м году. Уверен, что каждая из стран придаст новый импульс работе Содружества. Беларусь окажет вам максимальное содействие, будет активно участвовать во всех процессах. Поэтому я хочу пожелать искренне присутствующим оптимизма, целеустремленности и новых достижений в работе на благо наших стран. Уважаемые друзья, как я часто говорю, я человек взрослый, как президент. Вот мы сегодня утвердили повестку дня. Утвердили, исходя из наших возможностей. Но посмотрите на решение, которое мы сегодня принимаем. Чего здесь не хватает? Не хватает того, чтобы развить то, о чем мы часто заявляем. Благополучие народу, наших государств и так далее. Где оно в этой повестке? И так из года в год в рамках Содружества. При подготовке этой встречи я еще раз для себя отметил, ну да, нас не 15 республик, которые были в составе Советского Союза, но 9 мощных и богатых государств. Ильхам Гейдарович совершил накануне экскурс истории и говорил о том, что у нас есть богатейшее государство, и не только Россия, Казахстан, да и сам Азербайджан, и другие, которые, ну, с точки зрения ресурсов, могут быть серьезными локомотивами нашего развития. Я не принижаю нисколько роль ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни других государств. Но можем же. Но почему нет вот этих вот инициатив, которые в итоге сохранили бы единство наших 9 государств? Там где-то возникло объединение, еще не буду их называть, возникло объединение и прочее. Слава Богу, мы сохраняем свое единство. Хрупкое, но сохраняем. Недавно, встречаясь с главами правительств ваших государств, я говорил о том, что нас нигде не ждут. Мир увеличивает конкуренцию. Особенно и прежде всего это связано с экономикой. Ну давайте сохраним наше пространство. Но чтобы его сохранять, надо увеличивать ценность для каждого государства присутствия в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет. Поэтому не только исполкому нашей организации, но прежде всего тем государствам, которые я назвал, которые обладают высокими объемами ресурсов, всем нам надо подумать о принятии более серьезных решений.
1: Узбекистан возглавит СНГ в 2027 году. Соответствующее решение было подписано по итогам заседания Совета глав государств в Туркменистане, сообщает Белта. Согласно правилам Содружества, председательство в его органах осуществляется в течение одного календарного года на основе ежегодной ротации в алфавитном порядке названий стран. Предыдущие и будущие председатели выступают сопредседателями. Таким образом, в 2027 году сопредседателями будут Туркменистан и Азербайджан. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.

0: Музыкальный агент.
1: Глядя сейчас в окно, я подумала, как хорошо, что в нашем FM-пространстве звучит позитивная музыка, которая не только заряжает хорошим настроением, но и помогает не уснуть. Хотя мне уж точно сейчас здесь не до сна, потому что я продолжаю двигаться по вашим сообщениям. Хочу передать привет братишкам и дальнобойщикам Лаврену и Титу. Легких дорог вам на этом осеннем пути. Ваш коллега Потапыч прибыл на выгрузку в Минск. Так, идем дальше. Есть у нас поздравления. Вадим пишет: дорогую любимую мамочку, бабушку, жену поздравляем с днем рождения. Желаем быть всегда успешной, стойкой, мудрой и родной. Муравьеву Зинаиду Леонтьевну крепкого здоровья, долгих лет жизни. Поздравляю дети, муж и внуки. Вот такое вот пожелание. Мы, имениннице, тоже желаем всего самого наилучшего. В нашу компанию присоединяется Лена, и вот что пишет. Добрый день, Радио Витебск. Передайте привет любимому мужу Андрею. Спасибо тебе, Андрей, за тепло, добро и то, что ты всегда рядом. Передаю также привет вам, Наташа, Александру на 43-м маршруте, Вадиму на 7-м маршруте. Всем отличного настроения и всех с пятницей и приближающимися выходными. Лена попросила поставить песню «Не уходи» от группы «Градусы». Хорошая, кстати, песня, и такая музыкальная заявка у нас точно есть. Идем дальше. Леся пишет: «Привет вам, Наталья, и всем-всем. Пусть эти выходные пройдут максимально уютно, и пускай погода за окном серая и хмурая. Главное, чтобы у вас на душе было солнечно, тепло и радостно. Обязательно побалуйте себя чем-нибудь вкусным, отдохните по полной и подарите себе классные эмоции. Отличных вам выходных». Лесечка, прекрасное сообщение написали. План всех устраивает, так что будем по такому плану и двигаться во время уикенда. Ну а сейчас двигаемся по эфирному плейлисту и слушаем то, что вы просили. Музыка.

0: Реклама. Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Пока наша поздравительная программа продолжается, я успею еще немножечко почитать ваши сообщения. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет из Гомеля моему любимому крестнику Менделеву Артему. Хорошего ему настроения и не болеть. Люблю, крестная Светлана. Так, идем дальше. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет любимому сыну, тоже Менделеву Артему. Хороших выходных. Очень скучаю, люблю, целую. Мама написала. Вот соскучились всем по Артему, судя по всему. Так, есть у нас такое сообщение. Андрюша, я очень по тебе скучаю и жду встречи. Я лучше, чем ремонт, поверь. Лучше и проверь. А остальным отличной пятницы, друзья, написала Анастасия. Вот так вот немножечко юмора добавила в сообщение. Есть у нас послание от бабули Любы. Вот что она пишет. Добрый день, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, огромный привет родному и любимому внуку Андрейке. Хорошего продуктивного дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия, бодрости, задора и мудрости. Очень сильно тебя люблю, скучаю, крепко обнимаю. И также сюда же добавляется парень по имени Андрей. Привет, Радио Витебск, Наташ, привет, пятница. Погода, правда, совсем не пятничная. Дождь и сыро на улице, а хочется солнышко и хотя бы осеннего тепла. Кстати, завтра, насколько я смотрела по прогнозу, вроде бы будет солнце. Так что ожидаем. Иду дальше по тексту. Ну да ладно, не будем о грустном, будем поднимать настроение музыкой на нашей любимой волне. Наташ, ну раз сегодня Всемирный день почты, то давайте послушаем музыкальную композицию, желательно веселую и на русском. Все-таки пятница на календаре, где есть слово письмо, посылка, конверт или что-нибудь связанное с почтой. Всем отличной пятницы и хороших выходных. Андрей, как всегда, ставит нам в эфире задачки, но мы с ними, естественно, справляемся, потому что в нашей фонотеке есть такая песня под названием «Письмо Уми» от группы «Ума Турман». Музыкаль.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19:00, концертный зал Витебск. Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 80212-6265-91, 8033-397-91-29.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь.

0: Рассрочка с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте белопб.бай и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: А вот и снова я. Если вы запутались немножечко во времени, напомню, на часах у нас 13:56, а это говорит о том, что наш поздравительный сегмент, он же музыкальный агент, уже потихонечку подошел к концу, так что будем завершать эту чудную программу. Есть немножко сообщений, написал Андрей. Здравствуйте, передаю привет Игорю, Лехе, вам, Наталье, отличной смены. Спасибо большое, Андрей. Я желаю вам тоже прекрасного дня, несмотря вот на эту пасмурную погоду. Ну и, конечно же, замечательных выходных, чтобы отдохнули, выспались и, в общем-то, вспомнили про какие-то свои хобби, увлечений и провели время интересно и с пользой. Есть у нас сообщение от Анны. Добрый день, любимое радио. Передайте пламенный привет Зуеву Александру. На весь день желаю настроения. Пусть хорошим будет день. Пусть царит покой и счастье, несмотря на все ненастья. И Вадим не так давно поздравлял свою маму и вот попросил для именинницы поставить что-нибудь на тему дня рождения. У нас есть зарубежные песни с таким названием. Ну и вот в данном случае с Вадимом определились, что прямо сейчас будет играть трек под названием «Happy Birthday» от Кайго и Джона Ледженда.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Единство на пространстве СНГ усилит прежде всего экономика. Об этом президент Беларуси заявил на саммите Содружества, который проходит в Туркменистане. Подробности приводит Пол Перова.
3: Ну, хорошо, что мы встречаемся. Ну, хорошо, что поговорили, посмотрели друг на друга, сделали заявление. Для внутренней аудитории это полезно знать. Но давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит прежде всего экономика. Это и благосостояние, это и мощь наших государств. Тогда меньше будет разговоров о независимости, о сохранении границ и прочего. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать. Это не призыв. Мы готовы в этом участвовать всячески. Но прежде всего шицечеловеческих позиций я вижу роль 3-4 государств, которых я только что назвал, богатых государств, богатейших, которые должны идти впереди и вести за собой нашу организацию. В любой организации, в любом коллективе, в любой группе нужны впереди идущие, можно их назвать лидеры. Где они? Надо двигаться вперед. Поэтому нужны шаги в области экономики. Это связано с логистическими возможностями, с тем, что Азербайджан будет способствовать перемещению грузов с севера на юг, с востока на запад. И это только что подтвердил руководитель Армении. Я просто вас призываю делать шаги в области экономики, более серьезные. Да, это затронет, ну, немножко где-то интересы богатых государств, о которых я говорил. Ну, надо чем-то поступиться. Скажите, более бедное государство, чем мы можем в этом плане пожертвовать и сделать? Вот надо вычленить эти направления действий и действовать. Не будем действовать. Потихоньку нас растащат по разным организациям. Опять не называю кто. Мы прекрасно знаем, кто положил глаз на государство нашей организации, если можно так выразиться. Извините за мое личное мнение, которое я высказал после официального выступления на этой организации. Очень хотелось, чтобы мы сохранили это пространство. Сохранили. Давайте это сделаем.
2: В Содружестве независимых государств 2028 год объявлен годом социального развития и качества жизни, 2029 годом транспортной связанности СНГ. Соответствующие решения приняты в Туркменистане на заседании Совета глав государств СНГ, передает Белта.
1: Новости региона.
2: Аграрии Витебщины намолотили 1 миллион тонн зерна. Наибольший вклад в общий каравай внесли Оршанский, Витебский и Толочинский районы. Об этом сообщил начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Инна Богданова. В области продолжается уборка кукурузы на зерно, которое дает высокую урожайность – 95 центнеров с гектара. Учитывая это, а также увеличение площади по сравнению с прошлым годом в 3 раза, можно ожидать, что валовой сбор кукурузы на зерно в регионе составит около 200 тысяч тонн. Символично, что знаковый рубеж взят накануне главного праздника тружеников села. Уже 17 октября мы отметим дожинки в Миорах.
1: В Беларуси.
2: Федерация профсоюзов проводит республиканские акции «Поздравим маму и папу вместе» в рамках недели родительской любви. Принять участие может каждый. Для этого нужно выбрать открытку на сайте Федерации профсоюзов, подписать ее и отправить близким. При необходимости работники профсоюзных комитетов помогут оформить поздравление и доставить его адресату. Также в регионах проходят тематические мероприятия, концерты, круглые столы, семейные интерактивы и другие инициативы, направленные на укрепление семейных ценностей. И в завершение выпуска информации на правах рекламы. Предприятию спецавтобазы требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой от 1400 до 1600 рублей. Слесарь-ремонтник зарплатой 2000-2200 рублей. Водитель погрузчика от 1470 до 1650 рублей.

0: Машинист бульдозера 2000-2300 рублей. Номера телефона отдела кадров 22 76 08 29 829 47 68. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дождь, местами грозы, температура воздуха плюс 11-15, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 91%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, завтра днем по региону 10-15 градусов. Градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 14. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем привет, и пока в динамиках свой трек Self-Aware раздавали крутые парни под названием Tempo City, я на просторах интернета прочитала очень интересную статью. Актуальна она будет, мне кажется, сейчас для тех, кто состоит в отношениях, либо ищет себе вторую половинку. Как оказалось, общих интересов в паре недостаточно. Психологи выяснили, на чем держится дружба между партнерами. Они утверждают, что дружба между влюбленными не возникает автоматически из-за каких-то общих интересов и взаимной симпатии. Ее нужно поддерживать. И вообще, в ходе исследования ученые выявили, я бы сказала, даже выделили 6 элементов дружбы. Первое – это эмоциональная близость и взаимная симпатия. Второе – смех и совместная радость. Третье – открытость и уязвимость. Общие интересы – это у нас четвертый пункт. Совместные ритуалы, какие-то повторяющиеся действия – это пятый пункт. И командная работа и поддержка. Так вот, я подумала здесь, что в нашей с вами как раз-таки дружбе на волне Радио Витебск, ну, практически та же схема. Смотрите, общий интерес есть, это музыка. И каждый будний день здесь на регулярной основе мы с вами обмениваемся положительной энергией, подбадриваем друг друга, в общем, та самая настоящая команда. Так что вывод один, давайте продолжать в том же духе, проживаем пятницу вместе, радуемся финалу трудовой, ну и, конечно же, держим курс на выходные.
0: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев. Всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет. Это только начало.
2: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: сейчас это российская певица, просто красивая девушка и, на мой взгляд, обладательница какого-то бархатного такого голоса, предлагает нам улететь. И я думаю, если вам в эту пятницу повезло и вы у начальника отпросились, то вполне возможно, вы уже убежали, улетели и соскочили с работы. Ну, счастливчики. Мы пока все-таки как-никак продолжаем трудиться. Я никуда не собираюсь убегать, потому что в следующей получасовке у нас с вами важное задание. Будем подводить итоги бранч-премьеры. Если вы хотите сегодня оценить русскоязычную новинку, то не забудьте перейти в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост ждет ваших ответов, конечно же, ваших реакций, комментариев и эмодзи. Все это дело мы однозначно любим. Ну а пока вы там активничаете, идем дальше. Впереди у нас свежая работа, ремиксованная, кстати, версия. Называется «Дракула», «Тейк Импала» и «Дженни». А в середине часа вас ожидает краткий выпуск новостей.
1: Новый трек на «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Масуд Пезешкиан предложил создать формат СНГ+1 с участием Ирана. В Литве начал работу полигон для дронов. Лауреатом Нобелевской премии мира стала юрист и правозащитница родом из ЮАР Нави Пилей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама. Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: А вот и настали эти пару минут в эфире, когда мы будем подводить итоги бранч-премьеры. Напомню, что сегодня на повестке этого дня недели, пятницы, у нас была русскоязычная новинка под названием «Сгореть» от рэпера под псевдонимом Наваи. Напомню, что это российский рэп и поп-исполнитель азербайджанского происхождения, автор песен и, кстати, бывший участник популярного дуэта Хамали Наваи. С творчеством этого коллектива, уверена, многие знакомы, потому что парни когда-то своими песнями однозначно отмечались в нашем FM-пространстве. Сейчас хочется немножечко напомнить про рэпера Наваи, потому что именно нас сегодня он кого-то радовал, а может быть и не порадовал новинкой, мы узнаем немножко позже. В любом случае, этот человек свою карьеру начал в 2011 году. Напомню, что в 2016 вместе с коллегой по цехам, тем самым Хамали, они создали дуэт, а потом уже вот ближе к 2025 году их проект окончательно завершил совместную историю, и рэпер стал работать в гордом одиночестве. И, кстати, у него это неплохо получается, потому что на счету его достаточно много песен уже вышло, и как раз-таки наша сегодняшняя новинка под названием «Сгореть» из альбома «Фриковая драма», который вышел в этом году. Напомню, что песня посвящена теме всепоглощающей страсти, готовности полностью отдаться чувству и добровольно сгореть в любви, даже если это рискованно. И я сегодня, когда запускала ее в эфир, говорила, что немножечко на самом деле музыкальная составляющая, своего рода подача, манера исполнения напоминают того самого Ваню Дмитриенко. В общем, давайте новинку прослушаем еще немного, а потом пробежимся по цифрам.

0: Вот с такой вот новинкой мы знакомились сегодня на старте музыкального бранча. Вспомнили трек, а теперь давайте переходить в телеграм-канал «Радио Витебск» и посмотрим, что у нас там по итогам на данный момент. И результаты таковы. 22% слушателей решили, что новинка зачет. 35% решили, что вроде ничего так. И 43% проголосовали как мимо. Ну, сегодня отрицательный вариант ответов у нас все-таки побеждает. Артисту мы, естественно, не скажем, иначе расстроится человек. Все-таки, сами понимаете, творческие люди все близко принимают к сердцу. Но на самом деле, как я люблю говорить, на каждого артиста есть свой фанат и слушатель. Кому-то нравится, кому-то не нравится, и это абсолютно нормальная история. В любом случае, друзья, вот об этих разностях и музыкальных вкусах мы продолжим говорить уже в рамках рубрики «Бранч-премьера», как раз-таки на следующей неделе. Ну а все те, кто проголосовал, вам хочется сказать большое спасибо.
1: «Бранч-премьера».

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%» на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: на топике и карт-бланш. Появляюсь в финале не только этого часа, но и в финале программы. Кстати, новинка переводится как «Счастливчики». И да, ребята, мы с вами счастливчики, потому что доработали до финала трудовой недели. Собственно, с чем вас поздравляю. У кого-то рабочая смена уже, так сказать, завершилась давно. Кто-то, вполне возможно, только пришел поработать. У кого-то она завершается сейчас. Это я на себя намекаю. Но в любом случае, вечер пятницы ждет нас всех. Ну и, конечно же, прекрасные выходные. Так что желаю вам провести их на все 100%, по полной отдохнуть и что-то прекрасное для себя сотворить. Что касается финала бранча на сегодня, сейчас будем завершать программу классным старым хитом «In Your Eyes» от Кайли Миноу. Кстати, касаемо этой австралийской красотки и певицы, буквально недавно ее пластинка «Favre» отмечала 25-летие. Пластинка в то время возглавила основной чарт Европы, также чарты множества стран мира, включая Великобританию, Германию, Австралию. Это, кстати, был первый альбом 25 лет назад, который вышел, получил бриллиантовую сертификацию в России. Всего по миру было получено свыше 30 платиновых сертификаций. Культовый трек с этого альбома «Can't Get You Out of My Head» возглавил чарты 40 стран, а музыкальная работа под названием «Come Into My World» принесла Кайли первую статуэтку Грэмми в номинации «Лучшая танцевальная запись». Но в данном случае мы послушаем с вами музыкальную работу, как я уже сказала, «In Your Eyes» из этого же альбома. Песня тоже хорошая. Ну все, прощаться будем до понедельника. На протяжении 4 часов у микрофона болтала, как всегда, Наташа Баталка. Всех вас крепко, мысленно обнимаю и говорю пока-пока.
1: Музыкальный бранч.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Ирана Масуд Пезешкян предложил создать формат СНГ+1 для углубленного взаимодействия между организацией и Тегераном. Об этом он заявил на проходящем в Туркменистане саммите Содружества независимых государств, сообщает ТАСС. Формат страны-члены Содружества независимых государств плюс Иран или СНГ+1 должен быть создан в качестве гибкого и эффективного механизма для диалога и сотрудничества, отметил иранский лидер. Как отмечает информационное агентство ИРНА, Пезешкян, который впервые присутствует на саммите СНГ, назвал свое участие в нем ценной возможностью

0: новых беспилотников. Нобелевская премия мира 2026 года присуждена юристу и правозащитнице Нави Пиллей за ее усилия по продвижению мира и международного права. Об этом сообщается на официальном сайте премии. Пиллей родом из ЮАР. В 2008-2014 годах она занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. В другое время работала в ряде структур ООН. Норвежский Нобелевский комитет придает большое значение ее роли как движущей силы в развитии международной системы права и порядка. Нобелевская неделя началась 5 октября соглашение имен лауреатов в области физиологии и медицины. Лауреата Нобелевской премии по экономике объявят 12 октября. Вручение наград традиционно пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.
1: Беларуси.
0: Сегодня проходит заключительный день профилактической акции, направленной на повышение безопасности перевозок пассажиров автомобилями такси. В рамках мероприятия сотрудники ГАИ проверяют соблюдение водителями такси требований правил дорожного движения, наличие необходимых документов, техническое состояние транспортных средств, использование ремней безопасности, а также соблюдение правил посадки и высадки пассажиров. За время проведения акции уже пресечено более 200 нарушений правил дорожного движения. Среди них проезд на запрещающий сигнал, несоблюдение требования дорожных знаков и разметки, превышение установленной скорости, непропуск пешеходов и другие нарушения. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью местами, днем во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 с порывами до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.

0: Сейчас по-русски.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9. Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки. Для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

Я набрался сил, чтобы узнать ее имя. Мне не устоять от такого соблазна, даже звук притих. Наконец-то спросил я, но она занята, и по-прежнему танцем занята.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Участники учения ОДКБ прибывают в Беларусь. НАТО проведет в Италии учение по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Сегодня в Беларуси стартует регистрация на репетиционное тестирование. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Всем привет, с вами Дава. Слушайте наш новый трек с Аней Немченко под названием «Плавит» на волнах радио Витебск. Классного настроения вам.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Участники учения ОДКБ прибывают в Беларусь. Союзников из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана встречали с соответствующим гостеприимством и белорусским колоритом, передает УНТ-БАЙ. Военнослужащие страны Альянса примут участие в командно-штабном учении с миротворческими силами «Нерушимое братство» и специальном учении «Барьер». Маневры пройдут с 12 по 16 октября. На полигоне Лосведа в Витебской области коллективные силы ОДКБ отработают розыгрыш миротворческой операции, а в Минской области на учении «Барьер» участники маневров покажут совместные действия при ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности.

0: Киберской атаке подверглась платформа для голосования на предварительных выборах кандидата от левых сил на президентские выборы будущего года во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТФ1. Сайт подвергается хакерской атаке с момента его запуска в пятницу утром в 8 утра. Суть этой атаки в том, чтобы с помощью ботов довести количество одновременных подключений до максимального уровня. Фактически этот массовый эффективный поток подключений затрудняет возможность проголосовать для части избирателей, говорится в заявлении организаторов голосования.
1: В Беларуси.
0: Сегодня стартует регистрация на репетиционное тестирование. В этом году РИКС масштабно обновил концепцию для выпускников. Традиционные испытания теперь объединили в одну образовательную программу из трех модулей. Первый с октября по декабрь, второй пройдет в январе и феврале, третий в марте и апреле. В личном кабинете появится виртуальный помощник РИКСИК. При этом классическое тестирование на бумажных бланках сохраняется. Пройти тест можно и онлайн, если абитуриент не смог присутствовать лично. Стоимость в этом году около 14 рублей. Для отдельных категорий граждан предусмотрена скидка в размере 50%. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт, 220 граммов, 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак», 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 с порывами до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен УБЛГИД.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах.

0: Здоровый интерес.
1: Необычное начало хорошей компании, согласитесь, друзья. И сегодня это совершенно не случайно. Во-первых, пятница. И пятница, как в последнее время, это время, когда у нас хорошая компания и собирается прекрасная действительно компания. Ну, во-первых, я хотел бы пригласить и поприветствовать сюда Дашу Потехину. Привет.
2: Здравствуйте, друзья. Такое ощущение, как будто, знаешь, нездоровый интерес в хорошей компании.
1: Очень, очень здоровый интерес.
2: Пятницу, конечно, самый что ни на есть. Друзья, всем огромный привет. Непривычно чувствую себя в это время суток здесь, в этой студии. Непривычно смотреть на Назаренко, который, вот я слово пытаюсь подобрать, какой-то медицинский термин, к тому, как ты заводишься, когда звучит эта песня. И мы сегодня узнаем у наших гостей, существует ли такой термин, как можно назвать всю ту бурю эмоций, которые ты вот сейчас тут выдавал.
1: Но дело в том, что наши сегодняшние гости-врачи, они специализируются не на психических отклонениях, да, а они специализируются на том, чтобы люди хорошо дышали, чтобы они, у них горлышко не болело. Поэтому сегодня тема первого часа хорошей компании – это наше здоровье, то, что касается оториноларингологии.
2: Ой, старался, как это хотел сказать. Начнем со скороговорок,
1: а
2: да?
1: Это больная тема для меня, потому что коллеги наших врачей, я тоже хожу периодически и лечу свое горло подуставшее. И у нас сегодня в гостях врачи-отоларингологи высшей квалификационной категории, в частности, Емцова Анна Владимировна. Здравствуйте, Анна Владимировна.
2: А можно я представлю еще одного врача, да?
1: Ну, мы же с тобой по сценарию так договорились. Давай.
2: Игорь Валерьевич Марченко. Добрый день, уважаемые наши любимейшие доктора, потому что это то, что... То есть вы те люди, которые просто, как не знаю, самые главные практически люди, кроме родителей на этой планете, для нас, для всех сотрудников, которые работают в теле и радиоэфирах. Потому что все, что касается носа и горла, то, чем мы работаем, это страдает у нас часто и много.
1: Вот,
2: и мы вас ждали.
1: Ты правильно про главное сказала. Вот помните, как в детстве всегда вот это? Надень шапку, потому что будут у тебя, что, извините, сопли. Вот, и мы вспоминаем, у нас осень и начинается. Сопли не... Насморк, простите, да? Потом это все в горло, и вот это правда же, да? И что с этим делать? У нас вопрос сегодня к одному и ко второму, тем более мы знаем, что один по взрослым болезням, другой по детским болезням. Давайте, кто начнет?
2: А давайте сначала определим, кто у нас по взрослым, а кто по детским.
3: Ну, вообще, хотелось бы сказать, что...
2: Так, Игорь, вы по каким?
3: Я по взрослым.
2: Вы по взрослым.
3: Но вообще, официально врач-оториноларинголог, он и детский, и взрослый, то есть нету разделения. Но оториноларингология такая сложная наука, что так или иначе, чтобы быть настоящим профессионалом, мастером своего дела, приходится ее разделять.
2: А давайте дальше будем просто лор говорить, а то я немножко стесняюсь.
4: Добрый день, я хочу тоже, собственно, поздороваться со всеми, потому что такой шквал эмоций, что я даже не могу просто и слово вставить растерялась. Но я полностью согласна с коллегой, с Игорем Валерьевичем. Я, например, себя вообще не разделяю на детского и взрослого оториноларинголога, потому что я достаточно долго работала вот в больнице напротив нашей радиостудии во взрослом лор-отделении. И сейчас у меня прием и детский, и взрослый. Да, просто потом так сложилась судьба, что я длительное время была детским оториноларингологом.
2: А скажите, а есть ли принципиальные отличия между строением, ну, всего того, что нужно и относится к вашей сфере, у ребенка, у взрослого? Есть какие-то специфические детские заболевания и взрослые? Или же они одинаковые?
4: Ну, вообще, скажем так, ребенок – это не маленький взрослый. И вообще, Игорь Валерьевич тоже абсолютно прав, что наша специальность, хотя всего и включает, казалось бы, три органа, но она достаточно сложна. Недаром же нас разделяют и на фониаторов, там, и на отоневрологов. И действительно, те, кто привык работать в основном со взрослыми пациентами, они немножко опасаются детей. Тот, кто работает с детьми, немножко так, ну, настороженно относится ко взрослым пациентам. Это дело привычки и дело просто как бы насмотренности той или иной патологии у разных пациентов. Но, в принципе, с юридической точки зрения врач-оториноларинголог не делится на взрослого и на детского.
2: А почему никогда не было желания поделить вот вас, как специалистов, потому что это очень сложно. Как вы сказали, три органа, чтобы один врач лечил ухо, второй горло, а третий нос.
4: А вот это интересная тема, но разделить это невозможно, потому что эти три органа работают в тесной связке.
2: В связке, да?
4: Да, и поэтому...
2: Молоточки, наковальни. Ой, как интересно!
1: Нет, я правильно сказал, потому что если заболевает одно, если ты не будешь за этим смотреть, если не будешь лечить, заболеет и другой.
2: Одну дырку заткнул, и с другой течет.
1: Ну, типа того. Ну, нельзя. Поэтому это очень сложно, это важно. Тем более, это, извините, это в голове находится. А мы ею не только едим, мы ее еще и думаем. Это очень важно. Вот о чем надо думать как раз-таки в то время, когда холодает. В частности, взрослым, а они уже про детей думают.
4: Думать о чем, когда холодает.
1: На что смотреть и потом бежать в сити-клиники.
2: Как ты правильно сейчас сказал. Слушай, а в самолете же там же, когда вот если что-то начинается, там сначала себя этим кислородным, да, а потом ребенка. То есть, чтобы ты сначала в состоянии был.
1: Но мы не в самолете, ну, Батехин. Вот, меня интересует.
2: Я к тому, что действительно.
1: Ну, нас вообще как с тобой, как тебя, как мать, меня как отца, должен вот что делать, куда бежать? Вот зашморгал он, она.
4: Ну, начнем с того, что зашморгают, наверное, все. И он, и она, и целая семья.
1: Когда понять, что плохо?
4: Когда понять, что плохо? Ну, просто так устроены наши лор-органы, что это первый погранпост нашего организма. И поэтому, когда вот приходят, часто рассказывают пациенты, у него чуть что сразу горло или чуть что сразу нос. Так а что же должно реагировать? Не пятка же, правда?
3: Да, важно объяснять, что это нормальное явление. В принципе, болеть нужно, но как это в меру. И не паниковать, самое главное.
4: Да, потому что, в принципе, когда у нас возникает, как вы говорите, вот зашморгал нос, да, ну, то есть у нас возник насморк, по большому счету наш организм пытается избавиться от всего, что нам столкнулся с тем, с чем он столкнуться быть не должен. Поэтому ринорея – это защитное свойство организма, да, то есть поэтому насморк и возник. А вот другое дело, куда приведет этот насморк и чем эта вся история закончится, это уже совсем другая история.
2: А давайте об этом узнаем мы скоро.
1: Да,
2: а еще мы узнаем...
1: Страшилки после.
2: Страшные тайны о ватных палочках, я уверен. Уверена, что этот вопрос тоже нужно поставить на повестку сегодняшней встречи, друзья. Это «Здоровый интерес», это радио «Витебск».
1: И задавайте свои вопросы в Вайбер, пожалуйста, 7071-071.
0: «Здоровый интерес». Радио «Витебск». Слушай свое.

60-40. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 4 рубля 25 копеек за 180 граммов. Чай «Гринфилд» «Голден Цейлон» 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Здоровый интерес.
6: Друзья, сегодня в хорошей компании гости. Напомню, у нас представители Сити Клиник, врачи оториноларингологи. Вот хорошо говорю. И очень много вопросов. Помимо того, что наши радиослушатели уже накидывают вопросы, есть личный вопрос от пациента.
7: И личный опыт есть.
6: Да, личный давай, рассказывай опыт. Свою беду.
7: Смотрите, сейчас, я уверена, каждый второй сделает громче. Почему? Потому что страдали от того, что подсаживались на сосудосуживающие капли. Было? Ну, признайтесь, было. И если даже не было, то есть уже вы так чувствовали, что как бы без них нам, ну, сложновато дышать. День, второй, третий, потом ты начинаешь привыкать, тебе кайфово, но держит тебя уже меньше, отпускает быстрее, а тебе хочется опять кайфовать, и ты начинаешь от этого зависеть. Я рассказываю свой личный опыт, поскольку моя работа с этим связана непосредственно. Не работать нельзя. Работать вот так некрасиво. И приходилось капать. Вот 2 недели, и потом очень-очень плохо все это закончилось. Я не знаю, что и как кто мне подсказал, но, в общем, хорошо, что все хорошо теперь для меня закончилось, и как-то я от этого ушла, но, тем не менее, такая легкая заложенность, мне кажется, присутствует всегда со мной и во мне. Давайте вот поговорим об этом. То есть, насколько это действительно страшно, этим пользоваться, вот этим сосудосуживающими каплями? Стоит ли прибегать к ним сразу? Есть ли какая-то панацея и способы, может быть, как-то избежать всего этого? Анна и Игорь, кто из вас?
8: Ну, это можно я. Это очень актуальный вопрос, конечно, но его можно разделить на две части. То есть и два посыла будет от меня, как от врача-отоларинголога. Стоит ли вообще начинать капать эти капли? В каких случаях их капать? И сколько их капать? Как бы это один вопрос. А второй вопрос — это, ну, обращение к людям, которые уже длительное время на сосудосуживающих каплях, и, ну, каким образом можно им избавиться от зависимости.
7: А таких много людей?
8: Таких очень много людей.
7: Я таких
8: и многие
7: тоже знала.
8: Люди даже не задумываются над тем, что это ненормально.
7: Угу. И живут, да, и капли в кармане всегда.
8: И капли в кармане, да, да. И в машине, и на тумбочке,
7: вы
8: на
7: слышите
8: работе.
7: Те люди, которые сейчас везут капли в машине?
8: Ну, наверное, хорошо фармкомпаниям, которые эти капли продают. Но, опять же, это большой вред приносит нашему организму бесконтрольное закапывание капель. В простонародье говорится, сжигают слизистую, разрушают слизистую. Оно так и есть. У нас слизистая носа очень интересно устроена. У нас есть реснички, это такие подвижные волоски, которые гибнут под длительным воздействием сосудосуживающих капель. И нос уже не так работает, как было задумано природой. И опять же, вот почему в момент простуд люди начинают пользоваться каплями день, два, три. Ну, наверное, это максимум, сколько стоит пользоваться. Хотя рекомендации говорят о том, что там не больше 7 дней их можно использовать. Mm-hmm. То есть, ну, я бы, наверное, день, два, три и остановился. Потому что потом может возникнуть так называемый синдром рикошета. Или то, что вот, ну, говорится о том, что организм уже привык получать дозу капель и хочется еще, еще mm-hmm. и еще. То есть тонус сосудов нарушается и нос неправильно работает. И в том числе и психологическая зависимость развивается.
6: Так что делать?
8: Что делать? В момент простуды и сильного насморка и заложенности носа не больше 2-3 дней пользоваться сосудосуживающими каплями. И параллельно можно использовать морскую воду. Морская вода в разных видах угу. есть. Ну, по сути, это физиологический раствор особой концентрации. То есть в момент насморка концентрация раствора должна быть гипертоническая или очень соленая, если так проще сказать. И, ну, конечно, лучше пользоваться готовыми спреями, стерильные, которые уже в флаконе продаются в аптеке. Потому что сейчас их доступно большое количество, и разные дозаторы. И...
7: А изготовить дома можно раствор подобный?
8: Можно, я не очень. очень люблю. Потому что, ну, люди могут... Для кого-то чайная ложка – это одна чайная десертная. Для кого-то чайная ложка – это столовая ложка. Для кого-то с горочкой, для кого-то без... Ну, тут очень, очень сложно. Сейчас большой спектр этих препаратов, в том числе белорусского производства, которые также работают как и импортные, и хорошего качества. Бывают пациенты, которые говорят: а вы знаете, я вот летом был на море и привез морскую воду. Можно ли мне ею промывать нос?
6: Да, вот это интересная история.
8: Я после таких вопросов немножко замираю и представляю, как в этой морской воде, в этой банке развились микроорганизмы, планктон, какие-то там рачки, что вообще стало с этой водой и каким образом, и что будет с человеком, там уже лор-врачом не отделаешься.
7: В русалочку превратиться.
8: Но. Там потребуется уже помощь других специалистов.
6: Но мне помогало, кстати.
8: Мне. Нет,
7: смотрите,
8: если на море...
6: Особенно с красного, а там же прям
7: Игорь Валерьевич,
6: серьезно.
7: Давайте так, вот хорошо, мы поняли, что это вредно, долго нельзя. Если человек уже с проблемой живет, да, он пришел, и он на этих каплях, но говорит: я хочу все, прекратить эту, хочу другую жизнь.
8: Правильно, правильно говорите.
7: Я в сити-клиник пришел зачем? Чтобы меня были вылечили.
8: Первое, это, конечно же, желание пациента. Я как хирург, конечно, буду пропагандировать оперативные методы лечения, но человек должен дойти до того момента, за руку его нельзя отвести в операционную и прооперировать, потому что, ну, после операции все равно какой-то период времени, до недели обычно, будет послеоперационный отек в носу, нос нормально дышать не будет, и человеку, ну, надо быть психологически подготовленным к тому, что ему предстоит и чего ему ожидать после хирургического лечения. Но, возвращаясь к вопросу, есть и консервативные методы лечения, есть гормональные спреи, но все это надо делать только под присмотром врача-отоларинголога. Самолечением заниматься не стоит, потому что есть много анатомических особенностей в полости носа, есть и искривление носовой перегородки, которое может провоцировать и усугублять течение медикаментозного ринита. Здесь все требуется индивидуальный подход.
6: А можно вопрос сразу от радиослушательницы пришел? Периодически идет кровь из носа и плохо останавливается перекисью. Слышала, что можно лазером помочь. Есть ли такая операция? Вообще, какие операции? С какими проблемами серьезными, которые уже хирургическим путем можно решить, Анна Владимировна?
0: Ну, знаете, что я вообще хочу сразу вернуться к вопросу лазера, да, вот при носовых кровотечениях, угу. И сразу сказать, что вот вообще заочно решать вопрос, что сделать с носовым кровотечением без осмотра, это вообще, ну, максимально плохо. Максимально плохая идея.
7: Это могут
0: идея.
7: Быть совсем разные
0: да,
7: случаи.
0: Потому что кровотечение носовое, на самом деле, это симптом, и он может быть вызван огромным количеством причин. И чтобы вообще решить, надо ли конкретно прижигать какие-то сосуды лазером или не лазером, и вообще в сосудах ли дело, надо сначала обязательно провести диагностику. Поэтому без осмотра даже я бы, если теоретически обработать сосуды чем-то, да, чтобы они, ну, скажем так, прижечь, как говорят в народе, да, это возможно. Возможно и лазером, и, возможно, специфическими там кислотами, это все сделать можно. И есть другие методы лечения в виде там отслойки слизистой перегородки носа, если дело в этом. Но в принципе, надо сначала смотреть, в чем дело. А возвращаясь, кстати, если уже затронули лазер, и возвращаясь к теме медикаментозного ринита, вот я, например, поклонник лазерной хирургии, и у нас есть в сити-клиник возможности такие.
7: Это безболезненно, да, не страшно?
0: Это очень быстрая процедура. Угу. Она выполняется под местной анестезией, она бескровная, и пациент уходит домой после этой процедуры. То есть, но да, вот Игорь Валерьевич прав. Если пациент не заточен на результат, и он не решил для себя, что он эти капли, в общем-то, уберет, можно даже не начинать. Потому что после того же лазера это возникает отек в носу. Первые дни, они достаточно сложные. Капли надо убрать вообще из своего поля зрения. Но опять-таки мы говорим медикаментозный ринит. Вот все равно упирается в диагностику. Прежде чем мы начинаем говорить, а что, собственно, вызвало? Да, может, это носовая перегородка. Ну, тогда, пожалуйста, ее надо действительно исправить. Вот Игорь Валерьевич тут делает эти операции просто на постоянной основе. Как бы допустим, это могут быть... Почему он, собственно, не дышит нос? Это может быть полипоз носа. Тогда это совсем другая будет история.
8: Да, все верно. Нос – это орган. Да, нельзя рассматривать отдельные структуры носа как...
0: То есть говорить, что вот вы вот так вот заочно. Прижечь сосуды можно? Да, можно. Нужно, но это сначала нужно посмотреть, что мы будем прижечь.
7: Это может быть не нос. Совсем не нос.
0: Да, это может быть вплоть до опухолей, тоже носоглотки.
6: У нас вопрос есть по детским аденоидам. Давайте мы его зададим после небольшой музыкальной паузы.
7: Это вопрос, который волнует многих родителей.
6: И еще у нас Галя Захарова рвется в эфир. Она про новинки киноиндустрии будет рассказывать. Тоже чуть-чуть. Потерпим, да?
7: А мы ждем вопросов от вас.
3: Здоровый интерес. Наша музыка на радио Витебск.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. В актерском составе фильма «Полиция Майами 85» появился еще один известный лицедей. К проекту присоединился Уолтон Гогинс, известный по роли Гуля в сериале «Fallout». Эксклюзивной новостью об этом поделилось издание Deadline. По неподтвержденной пока информации, Гогинс сыграет приспешника главного злодея в исполнении Джона Легуизамо. Фильм основан на сериале «Полиция Майами», выходившем в 84-90 годах. Полнометражную версию снимет Джозеф Косинский, в чьей фильмографии «Топ Ган Мэверик», «Обливион» и «Формула-1». Роли главных героев-детективов у него сыграют Майкл Би Джордан и Остин Батлер. Также в актерском составе Олден Эйренрайк, Уитни Пик, Камила Мароун, Дэнни Рамирес, Эндрю Шульц и Эдди Газеки. Компания Universal выпустит «Полицию Майами 85» в прокат в мае 2028 года.
1: За кадром.
0: Стриминг MGM Plus представил трейлер второго сезона мистического сериала «Институт» по мотивам произведения Стивена Кинга. Автор также продюсирует адаптацию своего романа. Новые эпизоды начнут появляться на платформе 8 ноября. Судя по содержанию ролика, персонаж Бена Барнса вместе с подростками, которые могут предсказывать будущее и обладают другими сверхспособностями, не смог разоблачить злодейскую организацию, которая жертвует детскими жизнями, чтобы спасать человечество. Ломать систему решают изнутри, так что главный герои опять возвращаются в институт. Также в сюжете появится герой звезды «Игры престолов» Алфи Арина, который опять играет плохиша.
1: Длинный дубль.
0: «Убийца 3» в полном составе возвращает актерский ансамбль оригинального фильма. В триквел неожиданно возвращается Эмили Блант. Бенисио Дель Торо и Джош Бролин тоже устроились в третий фильм, но они давно согласились на съемки в сиквеле. Стивен Найт напишет сценарий, а главным постановщиком взяли Патрика МакКинли. Известный творец Тейлор Шеридан считается создателем франчайза. Вышедшая в 2013-м первая часть заслуженно стала хитом благодаря крепким актерским работам вышеупомянутых артистов и режиссуре Дэни Вильнёв. Вторая часть вышла в 2018 году с другим режиссером и без героини Блант, и с хитовости дела обстояли уже хуже. Но популярность франчайза продолжала расти, и после ознакомления со сценарием Найта все три звезды согласились на съемки «Убийцы 3». Потом начались поиски постановщика. Как говорят, именно МакКинли произвел самое положительное впечатление и получил место режиссера. МакКинли и Найт доделывают сценарий, учитывая замечания звезд, и планируют начать съемки в конце этого года. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: «Здоровый интерес».
1: Итак, друзья, у нас хорошая компания, представители сети клиник, два великолепных врача от оторинолоринголога, которые говорят, как нам жить с болезнями вот этими...
2: Ухо, горло, носа.
1: Совершенно верно. И от радиослушательницы вопрос про аденоиды, что касается деток, удалять, не удалять. У меня вообще-то сейчас картинки из детства, вот это, когда друг ко мне приходит, а мне аденоиды удаляли, он мороженое ест. Говорит, сказали, надо обязательно есть. Это, ну, что это такое? Я до сих пор слабость себе представляю.
2: Ну,
1: и насколько это страшно сейчас. Потому что тогда он говорил, вот такое вот, вот что-то кровавое из меня вытащили. Сейчас же не так все.
3: Ну, слава богу, не так. Но вопрос это точно ко мне. Это моя тема вообще, как бы, да, можно сказать, то, с чем сталкиваемся ежедневно и ежечасно. Но аденоиды вообще просто, чтобы все понимали, родители, это не патология. Да, аденоиды, они есть у всех детей абсолютно, и в этом нет ничего патологического. Это становится проблемой, если они вдруг становятся разрастаются по каким-то причинам. Чаще всего разрастаются они из-за того, что начинает ребенок сталкиваться с вирусными инфекциями. Вот он пошел в ЦАД, все, его иммунитет начинает с этими инфекциями справляться, аденоиды начинают в качестве компенсаторной такой защиты разрастаться, и со временем это становится проблема, потому что они не успевают отстраиваться назад. Возникает, получается, затруднение дыхания, снижается слух, нарушается речь. И вот тут уже такая ситуация, когда из органа иммунной защиты, из друга, по большому счету, и охранника, аденоиды становятся врагом да, ребенку практически. А с врагами надо прощаться, причем навсегда.
2: Анна Владимировна, а можно как-то блокировать или как-то, ну не знаю, притормозить или вообще предотвратить разбухание вот этих аденоидов?
3: Все должны точно, вот просто четко понимать, что нету ни одного лекарства, ни одного с доказанной клинической эффективностью, которое бы останавливало рост разрастания аденоидных вегетаций. Просто его не существует в природе. Да, мы назначаем какую-то консервативную терапию, которая обосредованно там влияет на симптомы, которые разрастание аденоидов вызывают. Но если видим, что это неэффективно, и это уже явно становится просто опасно для ребенка, конечно, предлагается хирургическое лечение. И к вопросу, собственно, как это происходило сейчас. Да, вот тогда, из времен детства вашего друга, это было так вот, и кровь стоит в глазах, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах.
2: Самые ужасные
3: да?
2: картины,
3: да,
2: вот, представляешь
3: да,
2: себе.
3: Да, это вот Борис Годунов, Пушкин. Да, на самом деле, это даже ужасно и для доктора. И вот, собственно говоря, я могу сказать, что мы в Витебске были, вот Витебская область, она первая в Беларуси перешла на 100% удаление аденоидных вегетаций под наркозом. Я тогда была заведующей детского лор-отделения, и побывав на специализации в детском отделении в Минской областной больнице, я посмотрела, как это делается и так, и так. И возвращаясь в Витебск, я решила, что никогда, никогда мы не будем удалять под местной анестезией, потому что это, ну, действительно просто кошмар. Сейчас у меня есть возможность еще пойти дальше, потому что я работаю в сети клиник, и мы вообще этот процесс, так сказать, оптимизировали, потому что у детей появилась возможность не находиться в стационаре. То есть вот нету вот этого длительного периода, когда ребенок сначала приходит. Ну, понятно, в стационаре много детей, большой поток, как бы, да, и получается, ну, это госпитализация, она занимает какое-то время, пока на следующий день оперативное вмешательство, потом нахождение. Сейчас в сети клиник это все максимально сделано так, чтобы это было максимально, минимально травматично для ребенка и для родителей, потому что для мамы удаление аденоидов, поверьте, это куда больше стресс для ребенка, чем для ребенка. Ребенок во время операции спит, а бедная мама где-то там глотает успокоительное, в лучшем случае, или молится, или там, не знаю, что, плачет, все по-разному справляются с этой ситуацией, но мам реально жалко больше. Жалко, чем даже детей, потому что им сложнее вдвойне. Но у них это очень короткий промежуток времени, потому что вот, мы забрали ребенка из рук мамы, он уснул, под наркозом все выполнили, в руки маме ребенка вернули, она находится с ним сразу же. Мы наблюдаем ребенка, первые часы самые опасные в плане, когда может возникнуть раннее послеоперационное кровотечение, и мы отпускаем ребенка домой и находимся с мамой на постоянной связи, потому что если, ну, это для меня аденоиды, это каждодневная рутина, да, удаление этих и проведение этих операций, а для родителей, ну, извините, они не могут чего-то не знать, они могут задать этот вопрос. Поэтому А ребенок, он, как правило, уже через пару дней всю эту ситуацию вообще выкинул из головы.
2: То есть, по сути, если избежать этого нельзя, это вот как удаление той же грыжи, например.
3: Абсолютно,
2: ну, то есть,
3: так.
2: Это уже не пройдет, не рассосется, только еще хуже станет. То лучше на ранней стадии решать, тем более, что если проблемы решаются вот так легко, это, ну, как бы ни звучало, может быть, сейчас немножечко неуместно, но, тем не менее, это легко, это
3: да, любая,
2: в разы легче.
3: Любая операция, конечно, свои риски несет.
2: Да.
3: И это огромная ответственность всегда. И от того, что она стала амбулаторной, она не стала более, там, скажем так,
2: легкой.
3: Да. Но перенести так действительно более легко, чем по-другому. А промороженное, да, пожалуйста, раньше был такой старый хороший способ остановки кровотечения, как говорили, горловых, когда глотали куски льда. Ну вот более приятный аналог. Мороженое, да.
1: Я еще хотел добавить, наверное, ведь когда очень быстро делаются такие операции, это удобно для тех людей, которые живут в другом городе. Правильно? Не надо, то есть, маме там или папе ехать с ребенком, здесь ложиться в больницу. Да,
3: да, потом забирать через какое-то время.
1: Да, да, да. Да. А дети, они разные, они там, кто-то плохо кушает, извините, плохо какает не дома. Да,
3: да? Совершенно верно.
1: Это важно. Это очень важный вопрос. У нас маленькая реклама, потом мы продолжим, друзья, разговор. Если у вас есть вопросы...
2: Представителям Сити Клиник,
1: да,
2: в частности, к лор-специалистам, задавайте 707-1-071.
0: Здоровый интерес. Реклама на радио Витебск.

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Вода минеральная «Минская 4». 1 рубль 85 копеек за 2 литра. Пряники «Коровка» с ароматом шоколада. 6 рублей 39 копеек за 1 килограмм.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Здоровый интерес.
1: Видишь, как Потехин хорошо. У нас теперь и среди врачей-лоров есть, как говорится в народе, блат. Можем спросить, позвонить.
2: Я уж просто не знаю, где столько денег взять, потому что я к каждому готова записаться. В сети клиник столько нужных мне лично специалистов. Большое спасибо вам, что вы рассказываете так доступно. Ну вот через радиоэфир люди могут вопросы задавать. Мы можем свои вопросы задать.
1: Бесплатно.
2: У нас
1: Евгений интересуется. Между прочим, вот смешной вопрос.
2: Ну, давай.
1: Но очень серьезный. Можно ли волосы вырывать в ушах и в носу? Вот, ну.
3: Хотелось бы спросить, чем.
2: Ну, и подумайте, это имеет значение, как-то?
3: Ну, это, наверное, вопрос ради шутки. Но, наверное, лучше выдирать волосы, чем чистить уши палочками.
1: Ну, палочками чистить уши нельзя.
2: Погодите, до палочек тоже добрались, да, все-таки?
3: Не рекомендуется.
4: Нет, ну на самом деле не то, что не рекомендуется. Я вообще против категорически, особенно у детей, потому что я видела огромное количество посттравматических разрывов барабанных перепонок. Они плохо заживают. А что такое от палочки разрыв барабанной перепонки? То есть очень аккуратно мама чистит вот ушко с ограничителем. И в этот момент ребенок очень неаккуратно впрыгнет, его кто-то толкнет, как-то он повернется, и эта палочка аккуратненько улетает в барабанную перепонку. Заживают такие перфорации крайне плохо. Иногда приходят прибегать к хирургическому лечению.
1: То есть это
4: поэтому
1: история,
4: это серьезная
1: часто,
4: история, поэтому да? да. А кстати, насчет волосов в носу, ну, все-таки их, наверное, лучше подрезать, потому что, опять-таки, как следствие, это секоз преддверия носа, то есть, когда заносится инфекция в области волосяных фолликулов.
2: То есть рвать нельзя?
4: Ну, да, конечно. Вот эти вот эпиляторы, триммеры, как они называются, они для этого предназначены, но это все заканчивается у всех по-разному. Если уже рвать, то с соблюдением правил асептики.
2: А у вас были люди, которые приходили и говорили, а мне нужно вот избавиться от волосяного?
3: Бывают интересные ситуации, когда люди приходят и говорят, что у них шумит ухо. Шумит, шуршит, что-то там вот мешает. И длительное время. И такие, когда я слышу жалобы от пациента, я всегда с замиранием сердца беру ушную воронку, заглядываю в ухо, и радости нет предела, когда я обнаруживаю волосок длинный-длинный, который касается прям барабанной перепонки, и вот ее там шуршит и чешет.
2: Это, знаете, в анекдоте спицы ковырялся, бас, звук пропал, да?
3: Да. Это благоприятно.
4: Да, это благоприятно, потому что да,
3: ничего не стоит убрать этот волосок и сразу же облегчение.
2: А есть еще один вопрос от нашего радиослушателя. Саша говорил, у него смешной вопрос. Вот это смешной вопрос. А правда ли, спрашивает, он не подписался, что в носу могут расти грибы?
3: Это в последнее время очень актуальная проблема.
2: Серьезно?
3: Да, у лор-врачей грибной сезон целый год.
1: Это не шутки? То есть,
3: это не шутки, да. С развитием имплантационных методов стоматологии, в целом с развитием стоматологии, бывают такие ситуации, когда у нас верхние зубы, корни верхних зубов сообщаются с верхней челюстной пазухой или гайморовой пазухой в простонародье. И вот бывают ситуации, когда при лечении этих зубов в просвет пазухи может попасть частичка пломбировочного материала, которая там бессимптомно может десятилетиями, ну не десятилетиями, ну 5 лет, 10 лет она будет бессимптомно лежать и потихонечку обрастать грибами. Чаще всего аспергилы развиваются, и ну, пациенты,
2: как это хочется нос почесать.
3: Пациенты эти приходят к лор-врачу уже с жалобами там, на постоянное выделение слизи, или уже когда есть блок соустья, клиника синусита. Нередко такие пациенты могут просто годами лечить хронический синусит, и им выполняются просто рентгеновские снимки, и эти грибковые тела, и народные тела в виде пломбировочных материалов по обычному рентген-снимку очень трудно обнаружить. Uh-huh. Они мало рентген-контрастные и, ну, выглядят как обычный гайморит. Uh-huh. Поэтому тут только КТ-диагностика помогает выявить такие проблемы. Поэтому если у кого-то из слушающих нас кто-то вдруг окажется таким пациентом с длительным хроническим гайморитом, синуситом, то, конечно, стоит сделать КТ. Сейчас, тем более, в клинике есть КЛ-КТ-аппарат. Это конусно-лучевой компьютерный томограф. Там низкая нагрузка рентген и позволяет выявить все проблемы с пазухами.
2: Расскажите, вы эндоскопически проводите, да, какие-то?
3: Да, если выставляется диагноз грибковый верхнечелюстной синусит, инородное тело, мицетома, то это сейчас возможно сделать эндоскопически через нос, не используя наружных разрезов, и просанировать пазуху, почистить. Но важно понимать, что эндоскопия и эндоскопическая хирургия – это не какое-то модное слово, не что-то такое простое. Конечно, вся хирургия стремится к тому, чтобы быть малоинвазивной, малотравматичной, но за эндоскопической хирургией стоит вообще большой труд и хирурга, и опыт, и в целом работа анестезиологической бригады, потому что такие операции невозможно выполнить, используя традиционную общую анестезию. Там есть много нюансов. Требуется и давление пациента контролировать, держать целевые цифры низкими, чтобы маленькое операционное поле, которое порой на кончике эндоскопа вот занимает там 2-3 квадратных сантиметра, вот капля крови в этом операционном поле, она затрудняет проведение операции. То есть эти операции поэтому и бескровные, и малотравматичные, потому что за ними стоит колоссальный труд всей бригады.
2: Игорь, убедите меня, что у вас есть такая команда, которая может сделать все под ключ. Вот анестезиологи, все остальные товарищи, которые давление мерят, те, кто вам эндоскопический этот аппарат прочищает. То есть можно прийти, договориться на определенный день и все.
3: У нас есть такая бригада, у нас колоссальный опыт выполнения таких операций. И анестезиологи, и хирурги, мы все это делаем. И есть все необходимое оборудование. Там и специальные инструменты используются, и эндоскопы различных углов видимости. Все есть.
2: А для деток тоже, Аня?
4: Да, абсолютно. И немаловажно, что опять-таки эти операции можно выполнять, практически это хирургия одного дня, не требуют они госпитализации. То есть пациент проснулся, пришел в себя, анестезиологи его наблюдают, состояние стабильное, и его можно отпускать домой.
2: Что хочу заметить, вот вы сказали, здесь в разговоре прозвучало, что в City Clinic продолжается взаимодействие врачей с пациентами. Дальше.
1: После операции, потому что нас как на следующий день, то есть может пациент позвонить, сказать, у меня то-то, то-то, все хорошо, или вдруг там что-то меня беспокоит?
4: Нет, даже не обсуждается, потому что, мы же отвечаем за своих пациентов, это вообще просто... То есть я своим пациентам, например, говорю, что они мне могут звонить в любое время дня и ночи.
2: Прекрасно.
4: У нас тем более, что у меня есть специальный телефон для того, чтобы я общалась с пациентами, я его ношу с собой точно так же, как и свой личный телефон, поэтому здесь как раз-таки мы пациентов не оставляем своих.
1: Тут просто вопрос поступил, какие операции кто выполняет? Людям интересно. По-моему, вы уже только что ответили на этот вопрос, правильно?
4: На самом деле, скажем так, мы, может быть, Игорь Валерьевич не специализируется на детских аденотомиях, да, а так, зато он большой, вообще на самом деле, специалист. Я считаю, в City Clinic, наверное, это лучший специалист, который выполняет эндоскопические вмешательства. Перегородки мы делаем все, потому что, тут большой опыт работы. Но аденотомия, вообще операции детям, это моя часть задачи. У нас есть еще прекрасный хирург Лемех Мария Алексеевна, которая тоже отлично выполняет операции взрослым пациентам. Поэтому те же перегородки, септопластики, лазерная фотокоагуляция нижних носовых раковин, тут владеют этими методиками все.
2: То есть любые лор-заболевания лечатся в City Clinic. Давайте поставим паузу, а через несколько минут вернемся для того, чтобы зафиналить и дадим советы на эту осень.
0: Здоровый интерес. Реклама.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Печенье «Весенняя рапсодия» 9 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Сок «Сочный томат» 3 рубля 29 копеек за 1 литр.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
4: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
5: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
6: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
8: Здоровый интерес.
9: Еще несколько минут есть для того, чтобы поговорить с нашими хорошими гостями. Представители сети клиник, отоларингологи.
10: Я научусь. Наговорились.
9: Да. Вопрос от нашего радиослушателя. Добрый день. Как поступить, если у ребенка выявили кисту в пазухе около носа? Насколько это опасно? И вообще, в целом, наверное, общий вопрос. Что делать, если что-то, ты чувствуешь, что что-то не так? У тебя или у ребенка? Что делать?
11: Ну, первый вопрос и главное, если что-то не так у ребенка и даже вот если выявили кисту, диск ребенка и на прием сети клиник. И очень подробно мы все это разберем. Но сразу, чтобы слушателя успокоить, киста – это не опасно. Требует занятий, заняться надо, посмотреть нужно. Опасности большой не представляет, что делать дальше только после консультации.
10: Так, ну, я думаю, что, в принципе, все понятно. Если что-то где-то чешется, колет, где-то там зудит по этой части, нужно идти к вам на консультацию в Сити Клиник. И мы обещали нашим радиослушателям, большое спасибо всем, кто был активен, что мы в итоге узнаем таких несколько ценных советов для того, чтобы этой осенью избежать. Понятно, что реагирует организм, понятно, что да, но можно какой-то малой кровью обойтись, а можно разболеться. Вот чтобы не разболеться, скажите нам что-нибудь.
12: Ну... Чтобы не разболеться.
9: Вот что вы делаете, понимаете? То, что доктор прописал.
10: Давайте, ну, доктора, что вы делаете?
12: Что я делаю, чтобы не разболеться? Главное, мое правило, это если вдруг заболел, случилась простуда, или как это правильно назвать научно, ОРВИ, я знаю, что оно у меня будет протекать такой-то период времени, со мной будет происходить то-то, то-то, то-то, там сначала поболит горло, потом заложит нос, потом случится это. То есть я, как врач, знаю, что со мной будет происходить, и мне как будто от этого проще. Поэтому, наверное, что хотелось бы пожелать слушателям, пациентам потенциальным, это...
10: Спокойствие, да.
12: Спокойствие, да. Спокойствие. И сейчас большая возможность есть, конечно, узнать в целом про то, как устроен организм, как работают наши органы. Человек должен быть осведомлен то, что с ним происходит. И должен, это как бы относится к бережному отношению к своему здоровью, знать про свой организм, как он устроен и как он работает в период вирусных инфекций, так сказать.
9: Анна Владимировна, ваши советы осенние?
11: Мой главный совет. И осенний, и летний, и зимний, и весенний. Гуляйте.
10: Шапка.
11: Гуляйте. Нет, шапка нет. Гуляйте, гуляйте в любую погоду. Заводите своим детям домашних животных. Гуляйте с домашними животными. Закаляйте своих детей. И обязательно мойте руки. Вот как бы это ни парадоксально звучало. В сезон инфекции, пожалуйста, после каждой прогулки 20 секунд мойте руки. Перед едой, понятно. И вакцинируйте своих детей. Это очень важно вот сейчас.
10: Как? Ну, я думаю, что здесь, в принципе, все понятно, да.
12: Ну, совершенно. А если понадобится операция, то важно понимать, что у плановых оперативных вмешательств на лор-органах нету сезонности. То есть не стоит думать о том, что, ой, сейчас осень, вот много простуд, оперироваться, пожалуй, не буду. Потом, ой, зима, так целый год, идеального момента
11: потом
12: не
11: жара.
12: Подберешь. А потом отпуск.
9: Ну, то есть не надо откладывать, да? Если проблема возникла, нужно сразу ее решать, а не думать, что ты правильно, Потехина, сказал, что-то рассосется и что-то уберется.
10: Но
9: да?
10: Лучше предотвратить, конечно. Поэтому нужно беречься, нужно проверяться. Для этого приходите в Сити Клиник. Вам специалисты все расскажут, покажут. И, в общем, я думаю, что лучше так. Я сторонник именно такой тактики, например. Ну, и на этом, наверное, мы будем уже завершать нашу сегодняшнюю встречу. Разговор был интересным. Надеюсь, вам тоже, друзья, понравилось. Я уверена, что не в последний раз мы общаемся и здесь узнаем подробности о нашем организме.
9: Я думаю, что наши радиослушатели хлопают. Ну, если не в ладоши, то хотя хотя бы ресницами, да, и приветствуют наших гостей. У нас были врачи оториноларингологи высшей квалификационной категории.
10: Сити-клиник.
9: Анна Владимировна Якимцова, Игорь Валерьевич Марченко. Спасибо вам большое.
12: Спасибо.
11: Спасибо вам.
9: С удовольствием вас пригласим еще раз.
10: Будьте здоровы.
9: Вот, да, и не кашляйте, апчхи.
3: Здоровый интерес. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Министерстве иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Украины в Беларуси. Поводом стала атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Воронков, передает Белта. Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную. Украинская сторона предостережена от повторения подобных действий. Беларусь сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования, подчеркнул Руслан Воронков.
0: Мире.
1: В Польше возникла паника из-за серии нападений с ножом на школы на востоке страны. 50 школ отменили занятия, об этом пишут польские СМИ. Полиция усилила охрану учебных заведений и сообщила о задержаниях подростков, которые публикуют угрозы в интернете. По информации правоохранителей, были выявлены попытки принести в школы ножи и другие острые инструменты. В соцсетях стала распространяться информация о якобы готовящемся на 9 октября новых нападениях на польские школы. Власти нескольких городов Мазовецкого воеводства распорядились о частичном или полном закрытии школ в этот день. Более 2000 жителей Литвы остались без света из-за сильного ветра. Его порывы достигали 21 метра в секунду. Большая часть отключений зафиксирована в Каунасском и Клайпедском регионах. В условиях непогоды судоходство в Клайпедском порту ограничено. Высота морских волн достигает 4 метров. На взморье ветер валит деревья, в Клайпеде

0: Горожанин, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование, работает в обрабатывающей промышленности или в строительной сфере. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплаты от 1400 до 1600 рублей, слесарь-ремонтник с зарплатой 2000-2200 рублей, водитель погрузчика от 1470 до 1650 рублей, машинист бульдозера 2000-2300 рублей. Номера телефона отдела кадров 227608 29 829 47 68. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 с порывами до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: Хорошая компания опять становится на свои привычные рельсы. 17.08 в нашем городе, вечер пятницы наконец-таки наступил, и у кого-то уже 8 как минут, так сказать, вольная наступила. С чем я их, конечно, и поздравляю. Еще 3 часа мы вместе, предлагаю в этом часу, но коль в прошлом не получилось-то, да, поиграть, разыграть билетики в кино. Также в ближайшем будущем поговорим о ситуации на дорогах нашего города, что у нас с пробками. Ну и придумаем что-то по поводу музыкального сопровождения, которое будет царить в вашем автомобиле, пока вы едете, например, домой. Это я про рубрику под названием «Топ для своих». По-прежнему здесь Александр Назаренко. Один, пожелаем Дроздовой опять выздоровления. Вот как раз-таки были у нас врачи в гостях, которые посоветовали бы что-то, чтобы не заболеть, потому что все же идет откуда? Из носа, из... Ну, не буду я вам уже говорить про это. Все мы все знаем, взрослые люди.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видео».

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Вода минеральная «Минская-4». 1 рубль 85 копеек за 2 литра. Пряники «Коровка» с ароматом шоколада. 6 рублей 39 копеек за 1 килограмм.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким. Купить что-нибудь вкусное к

0: баллов и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belopb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: для своих.
1: 17.15 в нашем городе. Прежде чем я расскажу о правилах нашей веселухи под названием «Том для своих», немножечко сразу о ситуации на дороге. Друзья, есть два ДТП. Одно ДТП на улице Титова в правом ряду, недалеко от улицы Леонова, напротив Евроопта. И второе ДТП. Ребят, ну, кошмар, мост металлистов. Итак, очень горячая точка в это время по будням, а у нас сегодня, тем более сегодня пятница, в правом ряду мост металлистов, поэтому, соответственно, затор идет аж от улицы Космонавтов, я вижу, да, от Полоцкого путепровода. Аж и пробка вот эта вот большая. Поэтому вот пока так, коротенько я рассказал. Ну, давайте мы, конечно, грустная ситуация, не будем огорчаться абсолютно все. Хотелось бы, конечно, чтобы все добрались в целости, сохранности автомобилей и без расстройств, наши радиослушатели, домой. Поэтому предлагается в рубрике «Топ для своих» закинуть сюда, на Viber 707-71-071, свой вариант, например, любимой песни. Вот песню, которую вы бы хотели послушать в ближайшем будущем на любимой волне. Сейчас, подождите, не пишите. Вот, ну, начинайте уже. Не пишите, подождите, стоп. Я вот скажу, поехали, тогда кидайте. Значит, смотрите, сегодня, вчера 16-е было, да? Сегодня 17-я песня, которая придет из заявок, будет звучать в нашем эфире. Все очень просто. Итак, все, поехали, поехали. Топ для своих, 17-я песня по счету будет звучать в нашем эфире в ближайшем будущем. Вайбер 707-71-071.
0: Топ, топ, топ, топ. Для своих. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте Geely.

0: Всегда.
1: В магазинах Ника. Печенье «Весенняя рапсодия» 9 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Сок «Сочный томат» 3 рубля 29 копеек за 1 литр.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Свои на дороге.
4: Понятное дело, что пятница у нас, вечер 17:21, и ситуация на дорогах, конечно, сложная. А с учетом того, что ведутся ремонтные работы на улице Горького, возле бывшего здания, возле бывшего здания шелкового комбината, там, где 23-я школа, там, значит, пробка начинается от моста и прям до Пролетарской площади. Это тоже понятно. Ну, про то, что у нас в городе два ДТП, одно на мосту Металлистов, другое на улице Титова. Это я говорил. Еще раз напомню, в связи с этим у нас на Космонавтов пробка, у нас проблема на Полском путепроводе, естественно, у нас Кировский мост, у нас улица Замковая, частично Ленина, на Фрунзе тяжело все, на Черняховского. Это я вот все листаю. Значит, ну, строительство или как более-менее есть на Терешковой. Ну, как-то вроде прям ничего так прям да. Значит, ребятушки, возвращаемся к рубрике под названием «Топ для своих». Что касается тех песен, которые вы хотели послушать, были Нэнси, вот Павел топит за «Дым сигарет с ментолом». Наташа, значит, пожелала песню под названием «Ну-ка, мечите стаканы на стол». Песня, посвященная, я так понимаю, пятнице. Ну, у нас, по-моему, даже такой в фонотеке нету. Я обещал, что 17-я композиция будет звучать в эфире. Все очень внимательно подсчитал. И у нас выигрывает сейчас Светлана, которая прислала 17-й свою заявку. Это «Халифлейм», «Тону, тону».
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: слушаешь Радио Витебск.
1: Дружочки, в ближайшем будущем у нас игра под названием «Стоп-кадр». Именно там мы разыгрываем билетики в киношку. Два билета в любой кинотеатр, на любой киносеанс. Хотите побороться? После выпуска новостей поиграем.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Цех по выпуску витаминно-травяной гранулированной муки открыли в Оршанском районе. Более 60 креативных проектов представили на областном экономическом форуме молодежи в Витебске. В выставочном зале «Духовской круглик» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: игра «Стоп-кадр», 17:36 в нашем городе. На кону у нас два билета в кино в любой кинотеатр нашего города на любой сеанс. Обычно мы играем в 16:35 приблизительно. Но сегодня у нас в гостях были очень хорошие люди, врачи, и их советы как никогда кстати вот в этот период, когда нас беспокоят эти респираторные заболевания. Так, ну ладно, давайте не будем о плохом, будем о хорошем. Как можно вот эти билеты выиграть? Очень-очень просто. Правило следующее. Я сейчас произнесу одну очень известную фразу из очень известного кино. Произнесу не до конца. Ваша задача ее дополнить и свой вариант, свое дополнение прислать на Viber 707-71-071. Не надо всю фразу целиком. Именно то, что я не договорил. И как раз-таки тот из наших радиослушателей, который быстрее всех справится с заданием и получает те самые билетики в кино. Просто согласен. Тут, знаете, на скорость. При этом я всегда говорю, большинство наших радиослушателей вежливые люди, и они очень часто любят писать: «Здравствуйте, мой ответ такой-то». Не надо, ребята, все решают прям миллисекунды. Понятно, да? Вспомним мы такой замечательный фильм, как «Афоня». И тот самый герой Афоня в исполнении Куравлева говорил следующее: «Совести-то у меня вагон, а вот времени дополните, там одно лишь слово, пожалуйста». Пишем Viber 707-71-071, через несколько минут итоги.
1: Стоп

0: шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Профессор, ваша формула работает?
2: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров, покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
3: В магазинах «Ника» уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
4: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 4 рубля 25 копеек за 180 граммов. Чай «Гринфилд» «Голден Цейлон» 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
5: «Ника». Давайте экономить вместе.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Камера «Мотор». Стоп-кадр.
8: Мне нравится вспоминать эти фразы из советских фильмов, и, ну, не только советских. Хотя, что вспоминать, мы их знаем, мы их наизусть. Вспоминали мы «Афонию», да, и комедия, да, с элементами такой трагедии, как человек в целом-то вроде бы и неплохой, да, настолько иногда наплевательски относится к другим людям. Совесть — это у меня вагон, а вот времени нету — правильный ответ. И быстрее всех оказалась наша радиослушательница Александра. Номер телефона заканчивается на 5239. Я Сашеньку поздравляю. Билетики в кино осталось только забрать здесь у нас на Коммунистической. Об этом я ей, конечно же, сообщу. Ну, а всем нашим радиодрузьям, конечно, я благодарен за эту сумасшедшую активность. В понедельник продолжим играть «Стоп-кадр» здесь в хорошей компании.
6: «Стоп-кадр». Наша музыка на радио «Витебск».

0: что машины времени не существует, а меня откинуло, честно, на 25 лет назад, наверное. Друзья, напомню, партнер вечернего шоу компании «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворши, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский, проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: 999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на «Радио «Витебск».

По-прежнему, друзья, сложная ситуация у нас где-то около вокзала, да, улица Буденного, улица Космонавтов. По-прежнему числятся те самые два ДТП, одно на мосту Металлистов, одно на улице Титова, возле улицы Леонова, возле перекресток, в общем, 6-я Городокская, да, и Титова, возле Евроопта. В общем, как-то так сложно. Что, опять же, центр Фрунзе, Замковая и Ленина, вот этот перекресток, да, на площади Свободы, тяжело там, оно и не мне и понятно. В целом, да, есть перекрестки на Московском, есть сложные участки на Строителей, есть, но этого скоро не будет, и остается у нас только что хорошее настроение и вечер пятницы. И что ж вам такого поставить, чтобы как-то по пятничному уже думалось, делалось, а? Я думаю, что вот эта вещица, сделанная погромче в вашем автомобиле, а может быть на рабочем месте, немножечко поднимет вам пятничное настроение. А это хорошая компания, 91.2, Радио Витебск. Всем здоровского продолжения этого вечера.

0: агентства «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Варшанском районе открылся цех по изготовлению витаминно-травяной гранулированной муки для животных УАО «Агрокомбинат Юбилейный», передает Белта. По словам директора предприятия Александра Ферсина, строительство объекта заняло 4 месяца. Данное подразделение имело две цели. Первое – это удовлетворение нужд предприятия в качественных кормах. Второе – очень важное направление для комбината и в целом для области – более качественная продукция, которую мы можем выращивать и производить с помощью такой муки, пояснил руководитель. Александр Ферсин отметил, что в сезон на этом участке будут производить до 5000 тонн витаминно-травяной муки. Обслуживать цех будут всего 2 человека за одну из смен. Работать он будет круглосуточно. Цех полностью автоматизирован. Подобные комплексы уже есть в Беларуси. Игорь Карпенко встретился со студентами и преподавателями Полоцкого государственного университета имени Ефросинии Полоцкой, сообщили в ЦИК. Основной темой встречи стало обсуждение актуальных вопросов общественно-политического развития страны, обеспечение электорального суверенитета и роль молодежи в будущих избирательных кампаниях. Молодежь сегодня – это не просто избиратели, это активные участники формирования будущего нашей страны. Нам важно слышать их голос, видеть их гражданскую позицию, готовность брать на себя ответственность за развитие регионов и государства в целом, подчеркнул Игорь Карпенко. В Полоцке председатель ЦИК также посетил ряд социально значимых объектов и учреждений образования, обсудил с руководством района дальнейшее развитие Полоцчины. Более 60 креативных проектов были представлены на областном экономическом форуме молодежи в Витебске. Оценивали работы члены экспертного совета, в числе которых был зампредседателя облсполкома Алексей Гуйда. Данная площадка является

0: Мероприятие, посвященное Дню работников культуры, информирует телеграм-канал «Город Витебск». В этот день звучали слова искренней благодарности в адрес тех, кто ежедневно создает культурный облик города, хранит традиции, дарит жителям и гостям Витебска незабываемые эмоции. Лучшим сотрудникам города были вручены заслуженные награды и благодарности за профессионализм, преданность делу и значительный вклад в развитие культурной жизни Витебска. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода ночью местами, днем во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 с порывами до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Абсолютно верно, что в любой точке мира можно послушать радио ИТИС. Да, докуда-то доходят наши волны, а там, где волн нет, есть, наверное, интернет. 18.08 в нашем городе, хорошая компания. И я напомню ведь, что с 17 до 19.00 у нас можно передавать приветы и поздравления. Поэтому Viber, Telegram 7071-071. Пишите, будет момент в нашем эфире, когда эти приветы, конечно же, дойдут до адресатов.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Печенье «Весенняя рапсодия» 9 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Сок «Сочный томат» 3 рубля 29 копеек за 1 литр.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу...

0: 14 октября, 19:00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефону 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
1: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: хорошая компания.
1: Мы с приветом.
2: Так, есть, да, приветики сейчас передам. Еще, дружочки мои, смотрю на карты, что у нас по пробкам. К сожалению, у нас добавилось еще одно ДТП в нашем городе. В районе второй школы напротив торгового центра Беларуси, если мне память не изменяет. Да, совершенно верно. Поэтому подъезжая к этому месту в правом ряду, если мне тоже память не изменяет, будьте, пожалуйста, аккуратны. В целом, пробки как-то по городу рассасываются. По-прежнему на картах есть ДТП у нас в правом ряду на мосту металлистов. И в целом пятница постепенно становится такой тихой и спокойной. По крайней мере, мне хочется на это хочется в это верить. Значит, есть у нас сообщение от Ольги. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Олейникову Роману от его семьи, мы его любим. Евгений передал привет в город Глубокое Сергею Корунному. Написал: братик, где живешь, жду тебя. Еще есть Александр: любимое радио, привет вам. Приятно вам с большой буквы. Спасибо, Александр, огромное спасибо. Передать привет братанам, которые едут из Лепеля в Витебск. Мангал уже горит. Ну, Евгений написал: нет, там уже ДТП. Он прям... Где в смысле? Мост металлистов, нет ДТП. Евгений, поясните, пожалуйста, чтобы я всем добрым, хорошим людям по возможности это рассказал. Видите, иногда все-таки интернет не очень точен. А вот когда возле второй школы нет ДТП. Все понятно. Иногда, видите, все-таки, когда от людей информацию получаешь, от наших радиослушателей, она более актуальная. Хорошую песню добавим для настроения.
0: Это слушает весь мир.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4. 1 рубль 85 копеек за 2 литра. Пряники Коровка с ароматом шоколада. 6 рублей 39 копеек за 1 килограмм.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Профессор, ваша формула работает?
5: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gpnbonus.by и по телефону 017-239-0609.
6: Куда едем?
7: Едем в клуб танцы.
8: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
7: Договорились.
6: Вот это я понимаю планы на вечер.
9: Ресторан «Клуб танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 790.

0: 8.50-40.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12.00.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: свои. Напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворша, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам. Ну, а тем временем у нас не за горами новости спорта. Послушаем Влада Кузьмина.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM». Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: У Манчестер Сити продолжается непростая история вокруг финансов. По сообщениям СМИ, игроки уже консультируются с юристами. Переживают не столько за возможное понижение клуба в классе, сколько за собственные бонусы. Без еврокубков и титулов премии могут заметно похудеть. Вот такой футбол. У болельщиков нервы, у футболистов калькуляторы. Но пока речь о возможных последствиях, а не о вынесенном наказании. Пари Сен-Жермен, если верить Ля Париж, присматривается к Эрлингу Холланду. Парижане якобы готовы побороться за норвежца, если тот решит покинуть Англию. Представьте атаку, в которой уже есть Хвича, Дембеле и Дуэ, а к ним еще добавляют Холланда. Вратарям соперников лучше заранее уточнить, положены ли им дополнительные выходные. Но пока это именно трансферный слух.
2: Спорт FM. Ушла эпоха.
1: Эдин Джека красиво попрощался со сборной Боснии и Герцеговины. На домашний матч со Швецией билеты разобрали всего за 15 минут, а в Сараево вывесили гигантскую футболку с фамилией форварда. 40-летний нападающий даже отправил мяч в ворота, но гол отменили. На 63-й минуте партнеры устроили ему коридор почета, а после финального свистка болельщики забросали поле мягкими игрушками. Их передадут в детские дома. Идеальное прощание не только о футболе, но и о людях.
2: Спорт FM. Просто лучший.
1: Полузащитник Реала Орельян Чуамини открыл детский дом в камерунском Манжо. И это не разовая история для красивой фотографии. Еще в декабре 2024 года он профинансировал строительство спортивного комплекса для этого учреждения. Хороший пример того, как большие футбольные деньги могут работать далеко за пределами стадиона. Здесь и без гола на последней минуте настоящая победа. А вот бывший регбист Кевин Синфилд в 45 лет пробежал 350 километров за 7 дней в память о своем друге и партнере по команде Робби Бэрроу, умершим от заболевания. Финишировал прямо на Олд Траффорд перед финалом регбийной суперлиги. Не каждый спортивный рекорд измеряется медалями. Иногда главное, ради кого ты выходишь на дистанцию.
2: Спорт FM. Бывает.
1: В третьем испанском дивизионе судья не заметил очевидную игру рукой в штрафной на 94-й минуте при нулях на табло. Казалось бы, зовите видеоповтор, но у команд там ограниченное количество запросов на просмотр. И пострадавшая сторона свои уже израсходовала. Получилось почти как в компьютерной игре. Попытки закончились, справедливость сегодня недоступна. А в Ирландии на матч любительского клуба пришел всего один болельщик. Футболисты так обрадовались, что рассказали о нем в соцсетях. Пост разлетелся, и сотни людей пообещали прийти на следующую игру. Вот что значит преданность. Сначала ты один на трибуне, а потом запускаешь целое фанатское движение.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: У Брайтона получился необычный сентябрь. Клуб забрал сразу три индивидуальные награды АПЛ. Лучшим игроком месяца признали 35-летнего Паскаля Гросса. Автором лучшего гола 34-летнего Льюиса Данка. А лучшим тренером 33-летнего Фабиана Хюртлера. Получается, самый молодой на общей фотографии тренер. Обычно говорят, что наставник должен быть старше и мудрее. Здесь мудрость, похоже, идет без возрастных ограничений. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт FM на волне радио Витебск. Люби. Играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

Радио Витебск. Радио, которое слушает. Хорошая компания.

0: мотивация на мысли, что эта перепевочка мне даже и нравится. Удивительно. Вообще, не я про это хотел вам, друзья, сказать. Есть такой синдром, называется ЧСВ. Наверное, в интернете вы слыхали? Да, ЧСВ. Чувство собственного величия. Это вот люди, которые... любят делить окружающих на высших и низших, значит, считают, ну, чувство собственного величества, величия, наверное, слышали. Так вот, ученые, значит, тут их исследовали, и люди с обостренным ЧСВ и тягой делить окружающих на высших и низших оказались с меньшим объемом серого вещества в передней части мозга. Ученые нашли такую связь, но пока не понимают, что здесь причина, а что следствие. В целом, я думаю, что в будущем вот это очень интересное исследование продолжится.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Реклама на радио Витебск.
2: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Куда едем?
6: Едем в клуб танцы.
7: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
5: Договорились. Вот это я понимаю планы на вечер.
8: Ресторан «Клуб танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
1: Телефон рекламной службы. 60-11-60.
9: Радио «Витебск». Слушай свое.
10: Моя жизнь, мой вайп, сторис. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хорошая компания.
3: Мы с приветом.
4: Ну, с учетом того, что те самые «привет» к нам прилетают с 17 до 19.00, это такое официальное время, когда вот любой радиослушатель может взять, послать сообщение, и мы его зачитаем с превеликим удовольствием. Есть такое, вот пришло буквально 5 минут назад. «Привет, радио Витебск, от всей нашей компании. Поздравляем Сергея Николаевича с днем рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет, круглая дата, и мы хотим пожелать, чтобы жизнь звучала как самый любимый хит. Бодро, ярко, без фальшивых нот. Дорогой Сергей, пусть все задуманное сбывается, а рядом всегда будут верные друзья. И поставьте что-нибудь свеженькое. Все-таки 45 – это молодежный возраст. Да совершенно не жалко. Наш коллектив присоединяется, и Серег поздравляет.
2: На радио «Витебск» хорошая компания.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 4 рубля 25 копеек за 180 граммов. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль «Браун» на 6 литров с двумя тенами и 20 режимами приготовления. Со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
7: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
8: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
9: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебск – хорошая компания.
1: Ну, я даже не знаю, дружочка, читай такое сообщение или нет. В общем, от парней пришло. Значит, так, а куда оно? Удалили, что ли? Ёлки-палки, веселая история. В общем, ребята, я сейчас... Наверное, решили не читать. В общем, история про то, как компания ребята ждет в баре, или не в баре даже, я не понял, но где-то ждут своего друга, а он дома. Его, потому что его жена не пустила. Короче, такая история. Не буду подробно о чем как. Я имена, естественно, и явки, я про это говорить не буду, но в целом у кого-то, у пацанов пятница сложилась, а вот у него, возможно, нет. Хотя, если им вдвоем вместе круто, ну так и совет на любовь, как говорится, горько. А, давайте так, под вот это горько мы какую-нибудь романтичную песню поставим, например, в исполнении Ингрид, и тем самым возьмем, завершим этот час. Ну, а в начале следующего, как обычно, свежие новости.

Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил Савву Минича с победой на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Данные голосования стали свидетельством признания гражданами результатов вашей работы на посту премьер-министра Республики Сербской и широкой поддержки партии «Союз независимых социал-демократов», говорится в поздравлении. Минск и Баня Луку на протяжении многих лет связывают дружественные отношения, неотъемлемой частью которых являются тесные экономические и гуманитарные связи. Надеюсь на дальнейшее расширение сотрудничества в сферах взаимного интереса, отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Савве Миничу счастья, здоровья и осуществления всех планов на ответственном государственном посту.
0: В мире.
1: Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о сроках беседы, представитель Кремля сказал «скоро». Ранее Трамп заявлял о намерении вскоре поговорить с Путиным. Песков сообщал, что точное время разговора сторонам еще предстоит согласовать. Кремль обещал проинформировать о беседе после ее проведения. Во Франции с начала протестов старшеклассников открыты судебные дела против почти 2400 человек, причем свыше 1900 из них несовершеннолетние. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство юстиции Франции. В целом, с начала протестов, по данным ведомства, были задержаны 6877 человек, 86% из которых несовершеннолетние. Напомним, учащиеся во Франции с сентября проводят забастовки и блокируют школы, требуя увеличить финансирование образования, решить проблему нехватки учителей, переполнено классов аварийного состояния зданий. На западное побережье Сицилии обрушился редкий двойной торнадо, передает Ньюсбай. Стихия обернулась множественными разрушениями. Ураган срывал крыши домов, валил деревья и переворачивал авто. Во многих школах на острове, где как раз проходили занятия, оказались выбиты окна, повреждены фасады. Несколько учеников получили легкие травмы и ушибы. Личные вещи короля поп-музыки Майкла Джексона продадут с молотка на аукционе в Абу-Даби в начале декабря, передает Спутник Бай. По информации организаторов торгов, всего планируется выставить более 100 уникальных лотов, включая 4 предмета, изменивших мир моды, музыки и поп-культуры и ознаменовавших собой момент превращения Майкла Джексона в мировую суперзвезду. В числе лотов, в частности, культовая черно-красная кожаная куртка, в которой Джексон снимался в клипе на песню «Триллер». Ее цена заявлена в 200-400 тысяч долларов. Также с молотка собираются продать лоферы из этого же клипа. Лот оценивается в 30-50 тысяч долларов. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Я тут в начале часа хотел какой-то, знаете, такой нежный повод дать на эту пятницу. Ну, там, тем более, гороскоп любви в ближайшем будущем. И глянула, сегодня, оказывается, отмечается международный, понимаете? Международный день пива и пиццы. Вот это, когда ужин предопределен твой. Может быть, кто-то сейчас еще в преддверии ужина, может, кто-то себя ломал голову. А что ж такого придумать? Да что придумать не надо? Вот если люди когда-то такое сделали праздник, они же не с пустого места взяли, вот понимаете, просто из головы нет. Это, наверное, какие-то серьезные многогодовые исследования проводили, что именно в этот день, 9 октября, нужно вот это вот все. Поэтому, друзья, принимайте поздравления, приятного аппетита. Ну да, я сказал про гороскоп любви. В ближайшем будущем будет.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Гороскоп любви.
1: Приступим к любовным предсказаниям, как обычно, на нашей волне. Ну, правда, обычно часом раньше, но у нас сегодня были такие великолепные гости, поэтому немножечко все сместилось. Так, готовно в дары, как всегда, как обычно. Если гороскоп хороший, то верим. Если гороскоп так себе, то зачем ему верить? Овны, сегодня вечером на вас нападут вялость и апатия, поэтому если ваша половинка вздумает фонтанировать идеями и хотеть от вас всего немедленно, ничего хорошего у нее из этого не выйдет. Тельцы, обратите внимание, вечером на человека, который давно в вас влюблен, может быть, стоит его одарить не только вежливой улыбкой, но и чем-то большим. Близнецы, сегодня вашему любимому человеку захочется восхищаться каждым вашим словом, делом или даже движением мысли. Раки, сегодня благоприятный вечер для того, чтобы начать отношения между городами. Так именно этим вечером вы можете полюбить представителя противоположного пола, который живет за много километров от вас. Львы, стоит сегодня строить свою модель поведения по отношению к вашей половинке, исходя из того, что она читает, какого рода литературу прочитает и какими категориями мыслит. Девы, пожалуй, вашему компьютеру со всеми его многозадачными операционными системами останется только позавидовать вам сегодня вечером. Успевать все делать вы будете просто феноменально. Весы, весам нынче гораздо лучше было бы жевать, чем говорить. Но ведь непременно найдутся те, кто заявит о своей диете, кушать откажется и наболтает такого. Скорпионы, сегодня звезды рекомендуют вам быть экстравагантным и непредсказуемым. Стрельцы, сегодня стоит оперативнее справляться со всей той работой, которая нелегким грузом ляжет на ваши плечи. Козероги, нынче всякое усилие будет даваться вам с неимоверным трудом. Стоит ли пытаться быть милым, если на лице будет написано такое напряжение? Водолеи, сегодня вашему любимому человеку придется продемонстрировать блестящее знание ваших вредных привычек, дабы ни одна из них не перевела этим вечером к печальному исходу. Ну и рыба, сегодняшний вечер будет богат на приятные любовные ощущения, трепет, радость, страсть, счастье и желание обнять весь мир.

0: реклама. Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Havail Dargo и Havail F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Havail. Куда едем?
1: Едем в клуб танцы.
2: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
1: Договорились.
0: Вот это я понимаю планы на вечер. Ресторан-клуб танцы. Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
4: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

Друзья, как пел Губин, зима, холода не за горами, да, поэтому помним, что надо бы присмотреть хорошую резину на эту зиму, если старая уже не очень-то. Партнер вечернего шоу — компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворша и Кубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский, проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петрусия, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Палату представителей внесен законопроект о республиканском бюджете на 2027 год. США ввели новые санкции в отношении Международного уголовного суда в Гааге. Похищенные из музея во Франции картины Ренуара возвращены. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: А вот сейчас как раз таки такой вечер самодостаточный, как вот эта музыкальная вещь. И ничего не надо, и все хорошо. 19.37 в нашем городе. Между прочим, через пару минут расскажу вам о том, как с итальянскими винодельни кое-что украли. Ну, наверное, догадываетесь, что.
1: Радио Витебск. 91.2.

0: воришки лишнего действительно ничего не взяли. Так, семейный винодельческий дом Италии Марчеси Антинори лишился 30 тысяч бутылок вина премиум-классу стоимостью 5 миллионов евро, пишет Financial Times. Семеро мужчин в масках отключили сигнализацию и вывезли похищенное. Ящики со знаменитыми тосканскими красными винами на двух больших грузовиках. Кража совершена со склада в городе Тоскана, по сообщению компании, история которой восходит к 1385 году. В прошлые выходные похитители проникли в склад как раз в тот момент, когда винодельня, экспортирующая продукцию в 170 стран, готовилась к отправке крупной партии самых ценных вин зарубежным клиентам. Розничная цена украденных бутылок варьируется от 150 до 500 евро за штуку. По данным Financial Times, пропажа стала известна только в понедельник, когда сотрудники пришли на работу и увидели, что вина нет. Я что-то сейчас вспоминаю известный фильм «Операция И» и другие приключения Шурика, там, где пол-литра в дребезги, да я тебя чую, здесь что-то не то.
1: Ничего лишнего. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама. Куда едем?
1: Едем в клуб танцы.
2: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
1: Договорились.
0: Вот это я понимаю планы на вечер. Ресторан «Клуб танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
3: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

Ребята, вечер, пятница, впереди у нас выходные, и в большей степени, какие эти выходные будут, зависит, конечно же, дружочки, от вас. Поэтому я вам желаю, конечно же, если вы что-то запланировали, а потом, знаете, такое бывает, и вот эта вот лень начинает нас одолевать. Вот пускай ее не будет. Получайте удовольствие от этой осени, пускай даже какой-то дожичек пойдет. Но тем не менее, потому что эти листья, это все красиво, это здорово. Слушайте хорошую музыку, будьте на любимой волне. И вообще, чтобы в понедельник все вернулись на рабочие места с огромным удовольствием от того, что прекрасно отдохнули. Ну а во-вторых, потому что вернулись в хороший коллектив. Ну, я надеюсь, это так. С вами была хорошая компания на радио Витебск. Я Александр Назаренко. До понедельника.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Правительство внесло в Палату представителей проект закона о республиканском бюджете на 2027 год. Так, в следующем году доходы республиканского бюджета прогнозируются в размере 58,9 миллиарда рублей. При этом расходы определили чуть больше, в объеме 60,8 миллиардов рублей. В итоге исполнение республиканского бюджета ожидают с дефицитом в сумме 1,9 миллиарда рублей. В следующем году приоритетный расход будут на финансирование социальной сфере 12 миллиардов рублей, в том числе на здравоохранение 3,9 миллиарда, образование 3 миллиарда, социальную политику 4 миллиарда рублей, на национальную экономику планируют направить 10,2 миллиарда рублей.
1: В мире.
2: Администрация США ввела санкции в отношении Международного уголовного суда, сообщают американские СМИ. Ранее Госдепартамент США обвинил Гаагский суд в том, что он пытается арестовывать и привлекать к ответственности должностных лиц, чьи правительства не давали согласия на юрисдикцию МУС. Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. Именно поэтому сегодня США вводят санкции против МУС, цитируют СМИ заявление госсекретаря США Марко Рубио. «Мы запретим операции с этим судом. Судом-изгоем, перекрыв ему ресурсы и парализовав его способность функционировать», сказано в заявлении Рубио. В Нидерландах 14 октября пройдет общенациональная забастовка водителей автобусов против планов работодателей ухудшить условия коллективного договора. Об этом сообщают местные СМИ, пишет Белта. Из-за забастовки в этот день почти по всей стране не будут ходить автобусы. Они продолжат курсировать только в Амстердаме, Роттердаме и Гааге, поскольку здесь на сотрудников транспортных компаний распространяется действие другого коллективного трудового соглашения. Профсоюз в том числе и добивается повышения заработной платы, ускоренного заключения контрактов и других гарантии для сотрудников. Две картины Ренуара стоимостью в миллионы долларов, похищенные месяц назад из музея во Франции, были возвращены, а шестеро подозреваемых арестованы, пишет СБ БАЙ. Злоумышленники проникли на территорию музея Ренуара в Кан-Сюр-Мер через дыру в садовой ограде ранним утром 8 сентября. Они попали внутрь здания через окно. Были похищены две картины Пьера Агюста Ренуара, которые ранее продавались на аукционах за десятки миллионов долларов. Это «Мадам Колонна Романа» и «Молодая женщина у колодца». Произведения искусства принадлежат Парижскому музею Орсе и находились на временной выставке в музее Французской Ривьеры. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс» – кусочки в желе. 75 граммов. 1 рубль 9 копеек.

0: ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
1: Радио Витебск.
2: Вечер твоего города.
3: На радио Витебск час по-русски.

0: по-русски.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что

0: Реклама. Куда едем?
1: Едем в клуб танцы.
2: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
1: Договорились.
0: Вот это я понимаю планы на вечер. Ресторан «Клуб танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
3: О, я знаю, это муха. О, это петух. А это опасность.
4: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: обучите детей правильным действиям во время пожара.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски на радио «Витебск».

Я набрался сил, чтобы узнать ее имя. Мне не устоять от такого соблазна, даже звук притих. Наконец-то спросил я, но она занята и по-прежнему танцем занята.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Минске сегодня чествовали лучших работников сферы культуры. Азербайджан признал систему безопасности пищевой продукции нашей страны. Более 73 тысяч электромобилей зарегистрировано в Беларуси на 1 октября. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: реклама. Куда едем?
1: Едем в клуб танцы.
2: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
1: Договорились.
0: Вот это я понимаю планы на вечер. Ресторан «Клуб танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Час по-русски на «Радио Витебск».

0: «Час по-русски».
1: Всем привет, с вами Дава. Слушайте наш новый трек с Аней Немченко под названием «Плавит» на волнах радио «Витебск». Классного настроения вам.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Лучших работников культуры наградили в Белорусской государственной академии музыки, передает Белта. Церемония награждения была приурочена ко дню работников культуры, который традиционно отмечают во второе воскресенье октября. С наступающим праздником представителя культуры поздравил первый замглавы администрации президента Владимир Перцов. Он также зачитал поздравительный адрес главы государства. Министр культуры Марат Марков отметил, что все, кто работает в сфере культуры, отличаются любовью к профессии, посвящают ей жизнь. Лучшим работникам сферы были вручены награды от различных министерств и ведомств.
0: Экономика.
1: Азербайджан признал систему безопасности пищевой продукции Беларуси. По итогам встречи в Баку замминистра сельского хозяйства и продовольствия, директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси Ивана Смильгиня с председателем агентства пищевой безопасности Азербайджана Гашгаром Тахмазли. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода. Этот шаг снимает административные барьеры и открывает новые горизонты белорусским производителям, которые не только расширяют рынок Азербайджана, но и получают пространство для глубокой кооперации, отметили в ведомстве. Белорусская железная дорога традиционно вносит свой вклад в доставку урожая на предприятия сахарной отрасли страны и перевезла свыше 500 тысяч тонн сахарной свеклы с конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе национального перевозчика, передает Белта. Погрузка корнеплодов проходит на 23 станциях Белорусской железной дороги. В этом году перевозка организована на Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод и Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Всего планируется перевезти железнодорожным транспортом свыше 2 миллионов тонн этой сладкой продукции урожая нынешнего года. Более 73 тысяч автомобилей зарегистрировано в Беларуси на 1 октября. Развитие электротранспорта сопровождается расширением зарядной инфраструктуры, сообщили в Минэнергетике. Планируется к концу года количество зарядных станций приблизить к 3 тысячам. В течение следующих 5 лет число зарядных комплексов будет доведено до 16 тысяч. Новым направлением развития электротранспорта станет электрификация пригородных маршрутов Минска. Замминистра энергетики Константин Анушенко отметил, что развитие электротранспорта – одно из перспективных направлений для увеличения электропотребления в стране с учетом работы Белорусской АЭС. И на этом у меня все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 с порывами до 14. Ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидромет. Гидрометам.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

больше никакого одиночества и никаких страданий. Единое сознание. Это счастливое возвращение –

0: Реклама. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомь.

0: Реклама. Куда едем?
1: Едем в клуб танцы.
2: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
1: Договорились.
0: Вот это я понимаю планы на вечер. Ресторан «Клуб танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 790.

0: этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Куда едем?
4: Едем в клуб танцы.
5: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
4: Договорились. Вот это я понимаю планы на вечер.
3: Ресторан-клуб «Танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, завтра днем по региону плюс 10-15. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка».

0: Реклама.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Куда едем?
4: Едем в клуб танцы.
5: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
4: Договорились. Вот это я понимаю планы на вечер.
3: Ресторан-клуб «Танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
7: Это «Танцплощадка» на

0: Реклама. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Куда едем?
3: Едем в клуб танцы.
4: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
3: Договорились. Вот это я понимаю планы на вечер.
2: Ресторан-клуб «Танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Категория 12+.
5: Танцплощадка.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, завтра днем по региону плюс 10-15. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Куда едем?
3: Едем в клуб танцы.
4: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
3: Договорились. Вот это я понимаю планы на вечер.
2: Ресторан «Клуб танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
5: Это «Танцплощадка».

Это «Танцплощадка».

0: Камчатка на радио Витебск.
1: Москва, Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Москва, привет.

0: Реклама. Куда едем?
1: Едем в клуб танцы.
2: Милый, только сегодня никаких «я устал». А танцуем по полной.
1: Договорились.
0: Вот это я понимаю планы на вечер. Ресторан-клуб «Танцы». Атмосфера, которая заводит. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 700.

0: телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10, Витебские 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск.
0: Ночь твоего города. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10, Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10, Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

that thing that flows through your blood is not gonna kill.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10, Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.